Amanda Joy, их Touch by Touch, уже как пару минут для нас и с нами на Retro FM. Кто что, в Южной Корее научились определять сладость, спелость арбузов до покупки без всяких тач, кручу, верчу, стучу и других прикосновений. Продавец сканирует их специальным прибором и пишет на ценнике показатель Брикс. Чем он выше, тем слаще арбуз. Оу. Так, такое введение нам, наверное, тоже нужно, необходимо, скажем так. В столице 3 часа 17 минут. Ретро FM, это Владимир Кузьмин и Милен Фармер на ближайшее.

Сейчас в музыкальных трендах, шортсах и других коротких видео свежая музыкальная история со словами «Она танцует под Шаде». Судя по поисковым запросам, судя по вопросу «А что такое Шаде?», иное поколение в недоумении. В нашем случае на Retro FM это точно ничто. Кто невероятная Шаде с компанией прямо сейчас? А в целом, как и до, так и далее, бок о бок с любимыми артистами движемся, продвигаемся вперед навстречу утра. На подходе Джо Дассен и «Ласковый май» в столице 3:42.

So Nice. Это уже практически в прошлом. Все наши с вами ночные движения и телодвижения уже через 4-5 минут, ровно в 4 по Москве, превратятся в ранний утренний. В целом готовимся к отправлению в доброе, бодрое утро на утреннем экспрессе Retro FM. Согласно расписанию, как обычно, по сложившейся традиции, пути будем 3 часа. Запасайтесь перекусом, что ли. Ну и кофе, как вариант. Утренний экспресс на горизонте.

0: Один желательно говорить в лицо, второй желательно, наверное, на расстоянии, а то мало ли, что, важное уточнение. Тут я не специально, но как-то все же, можно сказать, подстраховался, вроде на расстоянии, но все же мы вместе встречаем утро. Всем большие приветы, салют и здрасте. Меня зовут Дмитрий Майоров, в столице 4 часа 7 минут. И вот, честно говоря, велика вероятность того, что наши с вами лица еще недостаточно приветливы. Легко считываются любые недовольства. Давайте не будем пугать народ друг друга, настраиваемся на доброе, бодрое и, что главное, позитивное утро вместе с утренним экспрессом на RedFM. С вас в перспективе позитивные сообщения, истории, с нас немало проверенных временем музыкальных историй, музыкальных настроений, среди интересных событий, фактов и астрологических прогнозов.
1: Гороскоп на RedFM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 25 июня, четверг. По общим прогнозам, важно быть более деликатным в финансовых вопросах и личных вопросах. В течение дня надо найти время на эмоциональную передышку. Овны, проявляйте осторожность в обращении с чужими интересами и не поддавайтесь чрезмерной требовательности к себе и другим. Тельцы, отношения с близкими сегодня будут неустойчивы, и резкое слово может ранить сильнее обычного. Близнецы, спокойный рабочий ритм без рывков принесет лучший результат. Раки, не стоит ожидать, что другие люди позаботятся о вас в должной мере. Порадуйте себя сами. Львы, атмосфера в доме сегодня будет не самая гармоничная. Следите за своими интонациями. Девы, сейчас вы особенно убедительны и сможете продвинуть любые свои идеи. Весы, отложите покупки. Это день, неподходящий для приобретений. Скорпионы, не доверяйте оценкам собственной ценности. Сегодня трудно быть объективными. Стрельцы, у вас хороший день, чтобы оглянуться и подвести итоги. Козероги, в планы добавьте не только эмоциональные цели, но и что-то для души. Водолеи, неуверенность может мешать увидеть верный путь к вершине. И рыбы, если важный для вас человек не поддерживает вас, найдите другую опору. Такие звездные советы.
1: Гороскоп. Каждое утро на RedFM.

Судя по новостям, нескучные гастрономические эксперименты нынче проходят в Краснодаре. Там умельцы объединили окрошку и пиццу. Это не то, чтобы куски пиццы макают в окрошку. Нет, это блюдо готовят из теста на квасе с моцареллой, а сверху кладут обычные продукты для окрошки и поливают соусом из кефира и горчицы. На вид вроде даже ничего. В столице 4 часа 16 минут. Всем доброго утра. Это Ретро FM, это Утренний экспресс, это Дубы, Колдуны и Пит Шоп Бойс на ближайшее.

0: столице 4 часа 30 минут. Ежедневник на Ретро FM уже вовсю спешит, торопится показать себя в эфире и ответить на возможный вопрос, какими значимыми, знаковыми и праздничными событиями может похвастаться это 25 июня.
1: Ежедневник на Ретро FM. Новый день, новые истории.
0: Сегодня свой профессиональный праздник. День работника статистики отмечают сотрудники Росстата. Дата праздника выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1811 году, император Александр I подписал манифест об учреждении Министерства полиции. В его структуре появилось статистическое отделение. Сегодня это важная государственная структура – Росстат, чьи задачи связаны со сбором, анализом и систематизацией информации о социальных, экономических, демографических и других процессах, происходящих в российском обществе, находится в ведении Министерства экономического развития России. Всех причастных мы, разумеется, поздравляем с профессиональным праздником. 25 июня в 1937 году родился Альберт Филозов, российский актер, режиссер, педагог, народный артист России. Среди многочисленных его киноролей Константин Лавочкин из «Вам и не снилось», Василий Чабан из «Тихони», мистер Бэнкс из «Мэри Поппинс, до свидания». Всего Филозов снялся более чем в 100 картинах разных жанров и направлений. В этот день, в 1957 году, была изобретена игрушка «Спортивный снаряд, летающий диск», или, как мы его называем, «летающая тарелка». Американцы и европейцы называют фрисби, а спортсмены просто диск или тарелка. Снаряд диаметром 20-25 сантиметров с загнутыми краями сделан таким образом, что при полете создается подъемная сила, которая позволяет бросать его на значительное расстояние и с большой точностью. Сегодня славяне всего мира, это более 300 миллионов человек, отмечают День дружбы и единения славян. Этот праздник был учрежден в 90-х годах 20 века и был создан для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранять свою культуру и многовековую связь друг с другом. В этот день по традиции проводятся различные культурные мероприятия, направленные на сохранение и возрождение традиций культурных наших предков. На этом до следующего часа ежедневник прикроем. Всем доброго утра.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро FM.

Танчная столичная, 4 часа 42 минуты. Ретро-ФМ, это утренний экспресс, как обычно. Легкий на подъем, скоро напомнят, заявят о себе Дубы Колдуны и Pet Shop Boys. Никого не пропустить.

0: Вовсе не пора, а в два раза больше. 4 дня потребовалось россиянке Вере Чекалиной, чтобы установить мировой рекорд в ультрамарафонской гонке на выбывание. Увидел сейчас эту новость. За 4 дня она преодолела, пробежала, приготовьтесь, почти 644 километра. Мой шок в шоке, как говорится, это же насколько нужно любить бег. В любом случае, наше поздравление за победу и новый мировой рекорд. Вера получит денежный приз и кедровую фитобочку. В столице 4 часа 55 минут. Мы тоже не стоим на месте. Движемся навстречу доброму, бодрому утру на утреннем экспрессе Red FM.
1: Утренний экспресс на Red FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Всем доброго утра. 5.00 столица. Второй час утреннего экспресса на сегодня объявляю открытым.
1: Ретро-ФМ. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: Вся наша не литл, необъятная, встречает утро, где-то уже день. Всем доброго утра и в целом хорошего дня с утренним экспрессом на Ретро FM. Настраиваемся на позитивный лад. Потихоньку продумываете, что ли, свои позитивные сообщения и истории. Скоро буду их озвучивать в эфире. Координаты для связи скоро объявлю. Такие планы точно имеются. Меня зовут Дмитрий Майоров. И помимо позитива и проверенных временем историй, хитов, в этом часе и далее точно вы не останетесь без интересных событий, фактов в ежедневнике, ну и не останетесь без актуальных звездных явлений.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 25 июня, четверг. По общим прогнозам, важно быть более деликатным в финансовых и личных вопросах. В течение дня надо найти время на эмоциональную передышку. Овны, проявляйте осторожность в обращении с чужими интересами и не поддавайтесь чрезмерной требовательности к себе и другим. Тельцы, отношения с близкими сегодня будут неустойчивы, и резкое слово может ранить сильнее обычного. Близнецы, спокойный рабочий ритм без рывков принесет лучший результат. Раки, не стоит ожидать, что другие люди позаботятся о вас в должной мере. Порадуйте себя сами. Львы, атмосфера в доме сегодня будет не самая гармоничная. Следите за своими интонациями. Девы, сейчас вы особенно убедительны и сможете продвинуть любые свои идеи. Весы, отложите покупки. Этот день неподходящий для приобретений. Скорпионы, не доверяйте оценкам собственной ценности. Сегодня трудно быть объективными. Стрельцы, у вас хороший день, чтобы оглянуться и подвести итоги. Козероги, в планы добавьте не только амбициозные цели, но и что-то для души. Водолей. Неуверенность может мешать увидеть верный путь к вершине. И рыбы, если важный для вас человек не поддерживает вас, найдите другую опору. Такие звездные советы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: И что хорошего рассказать, так смело рассказывайте. Наш канал Retro FM в Максе ждет ваши истории, позитивные сообщения. С минуты на минуту там появится специальный пост. И приступайте, пишите в его комментариях. Я затем все переадресую в эфир, обязательно все прочитаю. Помимо Макса доступен еще и наш смс-портал 5533. Только там есть несколько нюансов, чтобы сообщение дошло. В начале текста необходимо поставить слово Retro FM. В конце желательно подписаться. Тоже важно. А в целом, такие способы быть увиденными, услышанными, поэтому выбирайте любой, дерзайте. Автору самого цепляющего, что ли, позитивного сообщения точно сегодня будет презент. Будет наш фирменный тостер. Удачи, пишите.
1: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Retro FM.

0: Куда бы мы ни двигались, ни направлялись, ежедневник у нас всегда с собой на Retro FM. Пора мне в очередной раз заглянуть, узнать, кого и с чем сегодня можно поздравить, кто и чем сегодня отличился. В столице 5 часов 30 минут.
1: Ежедневник на Retro FM. Интересные истории про этот день.
0: Так, четверг, 25 июня 2026 года сегодня. Сегодня во всем мире отмечается глобальный день Битлз. Он появился в 2009 и с тех пор празднуется регулярно. Дата выбрана не случайно. 25 июня в 1967 году ливерпульская четверка выступила в эфире программы Our World, наш мир, с песней All You Need Is Love. Согласно задумке организаторов, глобальный день Битлз не нужно делать что-то особенное. Это просто день, чтобы поблагодарить Битлз за все, что они сделали для глобальных перемен, а также выступить за хорошие идеи и поделиться добрыми намерениями. В этот день, в 1943 году, родился Владимир Толоконников, актер театра и кино. Всенародная известность к нему пришла после роли полиграфа-полиграфича Шарика в кинофильме Владимира Бортко «Собачье сердце» по одноименному произведению Михаила Булгакова. После были десятки картин и сериалов «Призрак», «Мечты идиота», «Небо в алмазах», «Участок», «Убойная сила», «Солдаты», «Хоттабыч», «Мастер и Маргарита» и многие-многие другие. День рождения сегодня празднуют кинорежиссер, продюсер, сценарист Тимур Бекмамбетов, российский шахматист, чемпион мира Владимир Крамник, профессиональный теннисист, заслуженный мастер спорта России Михаил Южный. По народному календарю сегодняшний день прозвали «Солнцеворотом», потому как солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи длиннее. Также этот день называли «запоздалым капустником», так как огородники высаживали последнюю рассаду и сели последние семена. А еще называли его «рыболов». В этот день наши предки ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы. Главным из них была, конечно, уха. Именины сегодня отмечают Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Петр, Степан и Тимофей. Что, на этом дадим ежедневнику отдохнуть. Обратимся к нему в следующем части на Retro FM.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Retro FM.

0: Лето
1: на Ретро-ФМ.
2: Было и все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Время для ваших позитивных сообщений, истории от Полины. Всем доброго утра, сообщает они с мамой. С 4 утра едут в Питер на Алые паруса отмечать ее выпускной. Интересуется, могу ли я передать им приветы. Я подумаю, ну, конечно. Полина, мама Екатерина, не просто вам привет, большие приветы. От Ольги из Красноярского края. Всем нам доброго утра. Говорит, слушает любимое радио Ретро-ФМ каждый день. Она в отпуске, занимается дачными делами. У нее радостная новость. Пробурили скважину, и теперь у них есть вода. Делает колодец из ротанга. Наше поздравление, Ольга. Хорошее приобретение, да? А у Анжелики время плюс-минус 7.30, слушает любимую музыку, настроение на высоте, солнышко, тепло. Столичные жители могут этому точно позавидовать. У нее со вчера решился вопрос с транспортом, чтобы везти их на рыбалку. Вот прям душа сразу развернулась. Так, от Марины вижу сейчас еще сообщение. Доброе утро, отработала сутки, у нее прекрасное настроение. Спешу поделиться им со своим любимым радио. Я вас слушаю в машине, на работе. Можно сказать, что мы все близкие люди. Дарю вам свое хорошее настроение. Спасибо, Марина. Вы присоединяйтесь к позитиву, делитесь своими радостями, успехами, достижениями со всеми нами, со слушателями Ретро-ФМ при помощи канала Ретро-ФМ в Максе. Там есть специальный пост автору самого позитивного позитива, скажу так, за сегодня. На сегодня, напомню, презентую фирменный тостер от Ретро-ФМ. Удачи, пишите.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

когда была ты далеко. И я звонил тебе, шутя, когда придется. Мы говорили ни о чем.

0: Nobody, или по-русски говоря, никто, никто ему не конкурент. Ну, по крайней мере, судя по кассовым сборам, боепика про Майкла Джексона. Это так, мировой прокат художественного фильма про него продолжается, а планка в миллиард долларов давно преодолена. Это самый кассовый боепик киноистории на данный момент. В столице 5 часов 56 минут. Наша с вами совместная история под названием «На пути в доброе бодрое утро» на утреннем экспрессе также продолжается здесь, на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: если Кармен настаивает. Ладно, Лондон, гудбай. А всем вам без исключений. Хеллоу, привет и здрасте. Меня зовут Дмитрий Майоров. И еще один час на то, чтобы настроиться на доброе, бодрое, позитивное утро. У нас точно имеется в наличии. Утренний экспресс, понятно, продолжается на Ретро-ФМ. Через наш канал в Максе продолжайте делиться своими позитивами, успехами, достижениями со всеми нами. Скоро все обязательно озвучу в эфире. Как еще и устрою очередную встречу с ежедневником и гороскопом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 25 июня, четверг. По общим прогнозам, важно быть более деликатным в финансовых и личных вопросах. В течение дня надо найти время на эмоциональную передышку. Овны, проявляйте осторожность в обращении с чужими интересами. Не поддавайтесь чрезмерной требовательности к себе и другим. Тельцы, отношения с близкими сегодня будут неустойчивы, и резкое слово может ранить сильнее обычного. Близнецы, спокойно рабочий ритм без рывков принесет лучший результат. Раки, не стоит ожидать, что другие люди позаботятся о вас в должной мере. Порадуйте себя сами. Львы, атмосфера в доме сегодня будет не самая гармоничная. Следите за своими интонациями. Девы, сейчас вы особенно убедительны и сможете продвинуть любые свои идеи. Весы, отложите покупки, это день неподходящий для приобретений. Скорпионы, не доверяйте оценкам собственной ценности. Сегодня трудно быть объективными. Стрельцы, у вас хороший день, чтобы оглянуться и подвести итоги. Козероги, в планы добавьте не только амбициозные цели, но и что-то для души. Водолеи, неуверенность может мешать увидеть верный путь к вершине. И рыбы, если важный для вас человек не поддерживает вас, найдите другую опору.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Всем позитива и побольше, скажу так. Ксения из Севастополя желает доброго утра. Пишет: ура! Я с нами, с вами, с Ретро-ФМ. Просто вчера у них не было света и целый день провела без нас. Сегодня все хорошо. Замечательно. Новый день. Ксения на позитиве уже завтракает с мужем под любимую музыку и наслаждается хорошими хитами. Всем желает хорошего дня, прекрасного настроения, много-много позитива. Вам, Ксюш, с мужем также. Алтай, похоже, на связи. Без подписи прилетело сообщение от женской компании. Пишут: отдыхают на Телецком озере. Красота.

0: У Александра доброе, прекрасное утро. Настроение супер, везет друг дрова. В ближайшем Подмосковье, говорит, еще топит дровами. Желает любви, радости и домашнего тепла. Александр, вам того же. Следующее от... сообщение. Доброе утро всем. Меня зовут Флюра. Хочу сказать, что быть рядом с мужем Маратом на реке Вятка и ловить рыбу, вот это есть сплошной позитив. Словами не передать. Кстати, вчера я выиграла фирменный тостер и желает всем быть обладателями тостера. Наши очередные поздравления. Напомню, что тостер у нас достается авторам самых позитивных, ярких сообщений. Присылайте их в наш канал в Максе, RetroFM. В следующем уже позитивном выходе решится судьба очередного тостера. Удачи!
1: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На RetroFM.

0: должен был прийти, наступить момент, когда мы в очередной раз заглянем в ежедневник на Ретро-ФМ и узнаем обо всем самом интересном, значимом за сегодня. Гадайте, с одной попытки, то, что пришел, наступил в столице 6 часов 30 минут. Ежедневник прямо по курсу.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Четверг, 25 июня 2026 года. На календаре в этот день в 1963 году родился Джордж Майкл, британский певец, поэт и композитор. За время музыкальной карьеры было продано около 110 миллионов экземпляров его записей, что делает Джорджа Майкла одним из самых успешных поп-певцов. На его счету множество музыкальных наград, в частности, две премии Грэмми. Его песни мы всегда с удовольствием слушаем на Ретро-ФМ. 25 июня в 1966 году был успешно запущен первый советский метеоспутник «Космос-122». Он был предназначен для получения метеорологической информации, изображения облачности, снежного покрова и ледяных полей на освещенной теневой сторонах Земли, также измерения потоков уходящей радиации. В этот день, в 1967 году, состоялся первый показ телепередачи в прямом эфире в всемирном масштабе. Программа «Наш мир» передавалась через спутники в 24 страны на 5 континентов. И 400 миллионов телезрителей смогли ее наблюдать. В передаче принимали участие Пабло Пикассо, Мария Касс, Каллас. Завершает программу, завершили программу «Битлз» со специально написанной песней «All You Need Is Love», ставшей гимном десятилетия. Так, сегодня во всем мире отмечается День моряка, или по-другому День мореплавателя. Решение о его праздновании было принято в ООН в 2010 году. Праздник посвящен именно морякам торгового флота, которые, в отличие от военных моряков, своего праздника до этого не имели. День моряка — это не только повод поздравить морских волков, но и повод напомнить о насущных проблемах, с которыми сталкиваются современные моряки. Например, пиратство. А еще сегодня отмечаются День дружбы и единения славян, Всероссийский день национальной гордости, День работников статистики, Глобальный день Битлз, День улыбок незнакомым людям, День сама, День козьего сыра и День клубничного парфюма. Отмечаем приглянувшихся и всем доброго, бодрого утра, хорошего дня.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ред ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Ваши финальные на сегодня позитивы пошли. А Татьяна из города Чебаркуль сообщение. Бодрое утро всем. Сегодня у дочери выпускной. 11 класс. Боже мой. Только вчера принесли из роддома, а уже выпускной. Желает всем выпускникам их... Чебаркульским особенно поступить куда хотят. Большой удачи и нескончаемого оптимизма и позитива во всем. Самое главное — верить в себя, прислушиваться, надевать шапку в любой непонятной ситуации. А они, родители, вот они, рядышком и ждут, где бы помочь и поддержать. Плывите навстречу счастья. Чебаркуль, Челябинская область, самая крутая школа. Номер 7, похоже. Так. У Оксаны один из самых лучших дней. У нее сегодня выпускной. Она не ученица, а учитель 9-го самого дружного кадетского класса московской школы. Желает своим выпускникам удачи, везения, исполнения всех своих желаний. Всем нам мирного неба. Любимое радио — оставаться всегда самым лучшим радио в мире. От Евгения, Натальи и Юрия, ну и не только, всем доброе утро, позитива. Наталья пишет: в Новосибирске жара-жарища, самое сейчас позитивное, все бросьте, приехать к ним купаться, у них жарче, чем в Сочи. Привет из солнечного Ростова-на-Дону от Сергея. Пишет: не знаю, позитив это или хвастовство, но сегодня с клубом дайверов будут погружаться на максимальную для себя глубину 19 метров. Дико волнуется, но это волнение приятное. Сергей, удачного пути туда-обратно, скажу так. У Ольги из Хабаровска сегодня доброе утро. За самое-самое доброе утро за последний месяц. Ее муж неожиданно приехал с вахты, чтобы вместе отпраздновать годовщину свадьбы. И теперь вместе на даче впервые коптят домашнюю колбасу. Ждут вечером гостей, родных, будут отмечать фарфоровую свадьбу. Наше поздравление. Так, Екатерина передает привет детям, Ксюше, Кириллу и мужу Максиму. Поздравляет его с праздником, ведь сегодня день моряка, он у нее старший механик на судне. Сейчас он дома, но в скором времени будет его провожать на 4 месяца. Такая вот постоянная разлука у них. Но пока у них в душе позитив, счастье и любовь. Желает всем любить друг друга, не расставаться. Так, Мария из Чебоксар пишет: Ретро FM, доброе утро. Они вчера с сыном наконец-то вернулись домой после 3 недель лечения в онкологическом центре. Но самое главное и радостное, что мы вышли оттуда абсолютно здоровыми. И считаю, что это самая позитивная новость на сегодня, поэтому тостер отправляется к Марии и ее сыну. Всем спасибо за участие, спасибо за позитивное утро.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро FM.
2: Реклама.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Хватит кому-то болтать, пора уступить и доверить это более бодрым, веселым ребятам. Меня зовут Дмитрий Майоров, уступаю все, что можно и нужно уступить первой смене на Ретро-ФМ. Через 5 минут ровно в 7 встречайте их в эфире, а утренний экспресс вернется завтра на Ретро-ФМ согласно расписанию. Всем доброго, бодрого утра.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект. Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация кино под открытым небом. Хедлайнер вечера – группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и Ассоциации донских шефов. Категория 0+.
6: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик».
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
9: Интернет-потоп «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».
1: 12+. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Столица уже 7.00, это первая смена. Бодрый четверг заказывали? Ну, тогда доставочка приехала. Примите новости, распишитесь, пожалуйста. Вадим Ривман доставляет.
1: Да, раздаю. Доброе утро, привет. Итак, в России появятся единые учебники по всем школьным предметам. Об этом рассказал министр просвещения нашей страны Сергей Кравцов. В разработке материалов по математике, информатике, естественным наукам примет участие Российская академия наук. Эта инициатива является частью масштабной государственной программы по повышению качества математического и естественно-научного образования, отметил Кравцов. После сильного землетрясения в Венесуэле объявлено чрезвычайное положение. Национальная геологическая служба США ранее пересмотрела магнитуду землетрясения до 7,2 и 7,5, уточнив, что были две серии толчков. В результате землетрясения обрушилось несколько зданий. Число пострадавших может составить от 10 тысяч до 100 тысяч человек. Об этом сообщает геологическая служба США. Также землетрясение произошло на северо-востоке Японии. Сейсмологи оценили магнитуду в 7,2 балла. Посольство России в Венесуэле обратилось к российским гражданам, проживающим в стране после произошедших землетрясений. Ведомство призвало россиян сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и неукоснительно следовать указаниям местных властей. Посольство поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и выясняет информацию о наших гражданах, которые могли пострадать. Россияне, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, вправе рассчитывать на единовременную адресную помощь, которая в отдельных случаях может достигать 100 тысяч рублей. А об этом сообщила ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Свищева. Поддержка предоставляется при различных чрезвычайных ситуациях, от пожаров и стихийных бедствий до тяжелых заболеваний, необходимости дорогостоящего лечения, утраты кормильца или крупной кражи имущества. Для получения средств необходимо обратиться в органы социальной защиты, в МФЦ или местную администрацию и предоставить документы, подтверждающие сложившиеся обстоятельства. Увидеть земной шар глазами китайских тайконавтов. Такую редкую возможность получили зрители в Москве. Состоялся первый зарубежный показ уникального документального фильма «За окном голубая планета». Он создан на основе кадров, снятых экипажем корабля «Шэньчжоу-13» за 6 месяцев экспедиции. Камеры сверхвысокой чувствительности дают максимальную детализацию видов с орбиты. Они же подробно фиксируют повседневную жизнь станции «Тяньгун». Но главный посыл этого фильма – «Земля – наш общий дом». Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар – 74 рубля 77 копеек. Евро – 85,18. А на Ретро-ФМ стартует первая смена. С добрым утром!
2: Ретро-ФМ. Первая смена. Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. На Ретро-ФМ.
0: 3:08 в столице. Доброе утро, благодарим.
3: Здравствуйте. Благодарим. А что это, Александр, экс-кудрявый?
0: Еще никогда не встречал.
3: Поставил аплодисменты с утра, мы же ничего не сказали.
0: Да заснул, да. Подними голову с пульта, пожалуйста. Ребят, всем классного, бодрого четверга. А что такое четверг? Это день кинопремьеры. Вот чтобы не забыть, сразу предупредим. Сегодня будет киноскоп. Выбрали по классному фильму, поделимся мнением. Что у нас еще? Фейк-контроль намечается уже совсем скоро в этом часе.
3: Ну и тем, конечно, мы для вас подготовили, но об этом чуть позже.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: 25 июня, четверг. Сегодня важно быть более деликатным в финансовых и личных вопросах. В течение дня надо найти время на эмоциональную передышку.
2: Овнам проявляйте осторожность в обращении с чужими интересами, не поддавайтесь чрезмерной требовательности к себе.
1: Чрезмерной требовательности.
2: А с чужими тебя нет? Никак не задело?
1: Григорчик не трогает. Тельцы, отношения с близкими сегодня будут неустойчивы, и резкое слово может ранить сильнее обычного.
2: Близнецы, спокойный рабочий ритм без рывков принесет лучший результат.
1: Раки. И не стоит ожидать, что другие люди позаботятся о вас в должной мере. Порадуйте себя сами.
2: Львы, атмосфера в доме сегодня будет не самая гармоничная. Следите за своими интонациями.
1: Девы, сейчас вы особенно убедительны и сможете продвинуть любые свои идеи.
2: Весы, отложить покупки, этот день неподходящий для приобретений.
1: Скорпионы, не доверяйте оценкам собственной ценности. Сегодня трудно быть объективными.
2: Стрельцы, у вас хороший день, чтобы оглянуться и подвести итоги.
1: Козероги, в плане добавьте не только амбициозные цели, но и что-то для души.
2: Водолей, неуверенность может мешать увидеть верность. Путь к вершине.
1: Рыбы, если важный для вас человек не поддерживает вас, найдите другую опору.
2: 707. Друзья, загадайте желание, опора найдется сама собой.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Саша Светлов и Никита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Точное московское 7.13. Лето продолжает. Саша и Рита на местах. И мне кажется, мы не так проводим с тобой лето.
2: Марка. Есть такая ситуация. А знаешь почему? Потому что нам-то как бы ее никто не выдаст, а мы-то можем. Такую интригу я подвесила.
1: Да, это мы говорим про нашу любимую игру, суперигру, которая возвращается в первую смену на Ретро-ФМ. Да вообще на Ретро-ФМ, потому что она проходит несколько раз в день, и в ней можно выиграть до 25 тысяч рублей. Это летняя премия.
2: Именно премия, ребята, вот о чем я говорила. Уже со следующей недели, с понедельника, мы как начнем денежки раздавать. Ой, как всем нам будет хорошо. Максимальная сумма выигрыша 25 тысяч рублей. Не упустить свою летнюю премию на Ретро-ФМ, и пусть с вами прибудет удача.
0: На Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, 7.16 и 25 июня на календаре. Сегодня праздник, сегодня день работника статистики.
2: Сегодня праздник у девчат, сегодня будет статистика.
1: Ну, там действительно было больше девчат, насколько я помню. Это я прослушал.

0: Ну, статистику можно, наверное, это назвать, которую вот лично я узнала. Ты знал, что когда ты учишь язык какой-то, у тебя идет именно на язык назад. Поэтому, условно, когда ты учишь английский, будешь переходить на русский. Когда следующий у тебя, например, французский, ты будешь переходить именно на английский, а не на русский.
1: На предыдущий.
0: Да. Вот такая вот статистическая, интересно, лингвистическая штука. Я ее не знала, работает 100%.
1: Да, а хочется у вас поинтересоваться, уважаемые слушатели. Как у вас со статистикой? Ну вот что-то самое удивительное, самое неожиданное, необычное. Ну а может быть, я не знаю, даже повлиявшее на вашу жизнь. Какую статистику узнавали? Может быть, из интернета, может быть, от знакомых. Вот этим данным мы особенно доверяем.
0: Да. А у тебя есть
1: самые невероятные истории, да, будем ждать в социальных сетях, расскажу из личной жизни обязательно.
0: Да.
1: Ну, а пока пишите в Максе, пишите в группе «Первая смена» ВКонтакте. Будем
0: везде
1: ждать
0: пишите
1: самую удивительную статистику из вашей жизни.
2: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на «Теннет». Теннет Т4Л. Этим летом все точно сложится.
6: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 26 июня.
7: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также Booking и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ. Так, уже почти половина восьмого. Всем доброго июньского утра. Маргарита, помнишь вот эту схему с фитнес-клубами, когда рассказывали, что если ходить на пробные занятия, то можно там месяц-другой заниматься, тренироваться.
1: Но схема хорошая.
0: Главное, чтобы название клуба менялось. В принципе, можно заниматься почти в течение года, как говорят опытные. Но эта схема пошла дальше.
1: Опоздала я, да?
0: Теперь, да, теперь ушлые туристы в Сочи пользуются такой схемой, но только в такси. В общем, они выезжают на просмотры домов, квартир рядом с пляжами. Самое главное, чтобы агент подвозил куда надо.
1: Ничего себе!
0: После осмотра, конечно, они говорят, что ну, надо подумать. Ага. Да, мы вам позвоним. Вот, схема позволяет экономить до 10 тысяч. Так и спрашиваю, здрасте, а у вас квартира недалеко от центра? Да, желательно в 10 минутах ходьбы интересует.
1: От пляжика, да?
0: Да, очень хочется, знаете, жилье с видом на пляж.
1: Да, только единственное, я сначала зайду, полотенце положу, займу места, а потом квартиру посмотрим.
0: Район Дендрария, да. Что у вас еще есть в каталоге, да?
1: А это хорошая идейка.
0: Располагаемся поудобнее и слушаем актуальные новости от Вадима Рибмана.
2: Да, я здесь с ними. Доброе утро. Итак, Госдума приняла закон о жилищных сберегательных вкладах. Новый инструмент, как считают депутаты, поможет россиянам накопить деньги на улучшение жилищных условий. Договор по такому вкладу будет включаться минимум на 3 года. Пополнить счет сможет в любое время как сам вкладчик, так и другие люди. Для жилищных вкладов предусмотрена повышенная страховка. Если у банка отзовут лицензию, то вкладчику вернут всю сумму вместе с начисленными процентами, но не более 10 миллионов рублей. Депутаты предложили создать федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных. Искать их можно будет по фотографии, описанию, месту пропажи, чипу, клейму или другому идентификатору. Авторы инициативы предлагают связать систему с госуслугами, региональными сервисами, приютами, ветеринарными клиниками и местными властями. Как считают депутаты, такой реестр поможет быстрее возвращать животных владельцам в первые дни после пропажи. Кроме того, он должен снизить нагрузку на волонтеров и приюты, а также сократить число безнадзорных животных на улице. В Великобритании установлен новый рекорд максимальной суточной температуры воздуха за июнь. Накануне в графстве Хэмпшир, это на юге Англии, было зафиксировано 36,1 градуса. Это самый высокий показатель за месяц за всю историю наблюдений в королевстве. Возможно, в ближайшие дни показатель будет побит еще раз, поскольку прогнозируется продолжение аномальной жары сегодня и завтра, подчеркнули британские синоптики. Сборная Марокко одержала победу над командой Гаити со счетом 4-2 на чемпионате мира по футболу. Благодаря этой победе Марокко обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Команда Гаити, проиграв все 3 матча на групповом этапе, завершила свое выступление на чемпионате и лишилась шансов на выход в 1/16 финала. Ранее накануне сборная Катара уступила Боснии и Герцеговине и вылетела с чемпионата мира. Между тем, нападающий сборной Канады Промис Дэвис установил новый рекорд на чемпионате мира, забив гол быстрее, чем это сделал российский футболист Артем Дзюба в 2018-м. В заключительном матче группового этапа против Швейцарии Дэвис вышел на замену и поразил ворот соперника спустя всего 71 секунду. Это самый быстрый гол для игрока команды-хозяйки турнира после выхода со скамейки запасных. Предыдущий рекорд принадлежал Дзюбе, который на чемпионате мира 2018-го в России забил Саудовской Аравии через 90 секунд после появления на поле. И еще курсы валют: доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85.18. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня!

0: А знаете, чем мы любим разбираться в первой смене? С фактами и с вымыслом. Вот прям так, чтобы дозвонился какой-то эксперт и сказал, не-не-не, вы врете. Вы врете, снова врете.
1: Во-первых, он сказал, алло, здравствуйте, я эксперт. Мы такие, мы вас ждали, это хорошо. Вы же по номеру 23-24-88-3, код Москвы 495 звонили. Он такой, да. Вот, мы такие, ну, все, хорошо тогда.
0: Да, вот. Разобрался, но оценочку поставьте там. 5 звезд.
1: Комментарий напишите, да, а тогда получите сертификат в Marketplace. Например, на 5000 рублей, на 3000 рублей.
0: Ну еще же что там есть.
1: Фирменная наша термокружка. Вот, поэтому, если ты эксперт, давай, звони, звони.
2: Реклама.
3: Высоторемстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высоторемстрой. Покупайте Пеноплекс в Высоторемстрой.
4: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
4: Жека.
6: С ней вино.
4: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные дни еще будут побед.
4: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
4: Сбор гостей в 17.00, 18+.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы домашнего.
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь. Рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
17: Вечеринка. Ретро-ФМ.
18: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
19: Лучшие танцевальные хиты.
18: В неповторимом миксе.
20: За 4 моря. За 4 солнца.
19: Каждый день.
18: Ровно в 21.00. Вечеринка.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Итак, игра «Фейк-контроль», в которой можно стать счастливым обладателем фирменной термокружки RetroFM, а может быть, сертификата в маркетплейс на 3 или 5 тысяч рублей. Это уже решит сама Наталья. Из Санкт-Петербурга. Наталья, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Наталья, вот скажите, а вам что больше нравится, марафон, радуга или перец? Ну, глобально по жизни.
2: Марафон.
3: Марафон, да. Ну, давайте тогда...
1: А сами бегаете?
2: Бывает.
3: Я, кстати, знаете, что удивляюсь? Вот раньше такого не было, когда зимой я вообще не вижу людей. Я одна, мне кажется, в это время иду на работу. А сейчас я как только выезжаю, все бегают. Вот, видимо, ну, они это, на свет
1: лезут. Про свою ночную смену грузчиками, одна идет она на работу. Идет, прям ногами идет.
3: Отстань, а? Короче, я к тому, что люди бегают летом, это здорово.
1: Это здорово. Хорошо.
3: Давай уже про марафон читать.
1: Марафон выбрала Наталья. Ну, давайте, первый факт, Маргарита.
3: Итак, первоначальная марафонская дистанция была не 42 километра, 195 метров, а 40 километров.
1: Правда или ложь?
2: Правда.
3: И это? Это на самом деле правда. Дистанция 42 километра, 195 метров закрепилась благодаря Олимпийским играм 1908 года в Лондоне. И маршрут удлинили с изначальных 40 до 42-195, чтобы королевская семья могла наблюдать за стартом прямо из окон Виндзорского замка.
1: Просто хочется с балкона посмотреть. Продлите дистанцию до моего балкончика.
3: Что там, эти бегут? Пусть мимо окон пробегут.
1: Солидно, да? Когда можешь себе это позволить. Хорошо, первый ответ правильный. Самому молодому марафонцу в истории было 8 лет. Правда или ложь, Наталья?
2: Так, думаю, ложь.
1: Действительно, это ложь. А знаете почему? Потому что ему было всего 3 года. Будхья Сингх зовут мальчишку. Он из Индии. Он начал участвовать в забегах в 3-летнем возрасте. В 5 в его багаже уже было 50 марафонов. Откуда здоровье еще столько? Ну, потрясающе.
3: Так, 2 из 3 у вас. Давайте третья. Одна из победительниц бостонского марафона показала феноменальное время, потому что часть трассы проехала на метро. Правда или ложь?
2: Думаю, ложь.
3: Это... Вы не поверите, это правда. Ее звали Рози Руис, и когда это обнаружилось, ее, конечно же, дисквалифицировали. Вы молодец, вы марафонец, у вас 2 из 3.
1: Тот случай, когда от чистых прудов до спортивной решил немножечко доехать по красной линии. Ой, ну что, Наталья, 2 из 3, 3000, солидно. Ну и, судя по всему, вы все-таки человек на опыте. Другого результата от вас мы и не ожидали. Поздравляем, оставайтесь на связи. Петербургу огромнейший привет и послушайте с нами хит от Starship.
0: Фейк-контроль.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, давайте разберем. Сегодня день работника статистики. Во-первых, поздравим работников. Да, труд нелегкий, труд важный, труд ответственный, который дает делать очень важные выводы. Но, по крайней мере, мужчинам чуть больше дает. Потому что женщины, как показывает практика и все та же статистика, доверяют цифрам немного меньше. Вот ты относишься к этим женщинам? Типа, ну, мне подходит эта статистика, хорошо, поверю. А так, если что, проявлю гибкость и поверю чему-нибудь еще.
2: Ну да, конечно же. Я такая, сколько это стоит? Да нет, так это нет.
1: Я помню,
2: моей голове по-другому.
1: Жесткую статистическую шутку от Бернарда Шоу. Там про то, что статистика наука, которая вот показывает, что если сосед бьет свою жену каждый день, а вы никогда, то в среднем вы бьете жен через день. Ужасно, ну, сволочь. Просто сволочь.
2: Вообще.
1: Ну да.
2: Забыли.
1: Один раз услышишь, не забудешь никогда.
2: Итак, Юль пишет: доброе утро, Саш, Рита. Я тут недавно узнала, что оказывается, те люди, которые тратят менее 30 минут на дорогу до работы, счастливее на 30%. Еще бы. А те, которые не ездят на работу.
1: Я никогда эти такие серьезные, адекватные выводы не слышал. Ну, хорошо.
2: Далее. Доброе утро, пишет нам Элла. Любимая радио. Статистика — странная штука. Вы едите мясо, я ем капусту, а в среднем мы едим голубцы. Вот такой можно было рассказать анекдот, а не про жену, которую бьют.
1: А это вопрос к Бернарду, да, который любил пошутить немного иначе и острее.
2: Да. Андрюш к нам пишет. Значит, по московской погоде можно предсказать погоду в Челябинске через 3 дня. Вот такие статистики. Статистические данные, оказывается,
1: хорошо,
2: есть.
1: Хорошо, работает.
2: Вот. А Владимир говорит, что раньше так можно было в Пятигорске предсказать. Вот, предсказатели у нас есть.
1: Ну, хорошо, мы ждем новых предсказаний в социальных сетях. Можно в Максе писать, можно в группе
2: «Россия».
1: Да, где вам удобнее. Обязательно поделимся самыми интересными статистическими данными. Да, анекдотами тоже, как видите, они заходят. Так что пишите, будем ждать и устроим для вас нейрохит совсем скоро на Ретро-ФМ.
0: Между тем на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Да, я люблю домашнюю кухню. Когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
9: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
10: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
11: Премьера на Домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы Домашнего.
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на Домашнем. 16+.
4: шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
16: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
4: Каждое воскресенье в час дня
16: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
4: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
16: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
4: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
16: Подробности на сайте retrofm.ru. Ретро-ФМ.

0: Столица 8. Вот так легко, плавненько и приятно просыпаемся под любимые хиты от первой смены. Новости послушаем. Вадим Ривман уже подготовил.
1: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, Минпросвещение России подготовит новые учебники по всем школьным предметам к концу этого года. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведется подготовка пособий по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для старшеклассников, а также по предмету труд для средней школы. В перспективе единый стандарт ведут для всех общеобразовательных предметов. Министр подчеркнул, что к разработке учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии активно подключилась Российская академия наук. В России планируют автоматически назначать страховую пенсию по старости. Это произойдет с 1 января следующего года, сообщил зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он добавил, что если законопроект вступит в силу, то социальный фонд будет самостоятельно принимать решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения пенсионного возраста. Депутат отметил, что новый порядок распространится на всех россиян, однако исключением станут граждане, имеющие опыт работы за границей. Им по-прежнему придется подтверждать стаж через личное обращение, уточнил парламентарий. Заболеваемость астмой из-за качества воздуха в России по итогам 2025 года снизилась в 2,5 раза по сравнению с уровнем 2016 года. Это следует из данных Роспотребнадзора. Сейчас среднероссийские уровни заболеваемости астмой превышены на территории 12 регионов страны. В Анапе открыли 68 пляжей. Там завершены работы по очищению береговой линии. Об этом рассказали в оперативном штабе Краснодарского края. Там отметили, что на курорте полностью восстановили и открыли все галечные, а также 8 километров песчаных пляжей. Постановление подписала мэр Анапы Светлана Маслова. Напомню, в 2024-м в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом. В результате топливом было загрязнено 54 километра береговой линии в районе Анапы. Ну и последняя теннисистка мира Андреева спасла пчелу во время матча. Россиянка уступила своей соотечественнице Екатерине Александровой во втором круге теннисного турнира. Он проходил в германском Бад Хомбурге. Во время этого противостояния произошел трогательный эпизод с участием первой ракетки России. В ходе матча Мира заметила на травяном корте пчелу. Не желая причинять насекомому вред, теннисистка аккуратно подцепила ее ракеткой и вынесла за пределы игровой площадки. Таким образом, спортсменка спасла пчелу прямо в разгар напряженного поединка. И еще курсы валют. Доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85,18. А на Ретро FM продолжается первая смена. Я желаю вам хорошего дня.
2: Ретро FM. Первая смена. Утреннее шоу на Ретро FM.
0: 3:09 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Ну, в принципе, иногда спасти пчелу или вообще какое-то животное, не обязательно насекомого, может быть важнее какого-то титула.
3: Ну, это даже, я даже не знаю, это чересчур вообще классное.
0: Да-да-да, у меня нет вот такого трофея, зато у меня вот такое сердце, может сказать Мира Андреева. Ребята, это первая смена. У нас через несколько секунд стартует Modern Talking. Отдельно отмечу, что нейрохит будет в этом часе. Можно будет угадать, можно будет спеть, получить беспроводные наушники. Но еще поздравляем всех работников статистики с праздником и обещаем эту тему раскрыть подробнее.
2: Первая смена на Ретро FM.

0: Гороскоп.
1: Гороскоп.
0: В первой смене.
1: На ретро-ФМ.
2: Так, 25 июня, четверг, слушаем внимательно. Сегодня важно быть более деликатным в финансовых и личных вопросах. В течение дня надо найти время на эмоциональную передышку.
3: Овнам, проверяйте и проявляйте осторожность в обращении с чужими интересами и не подавайте чрезмерной требовательности к себе и другим.
2: Тельцы, отношения с близкими сегодня будут неустойчивы, и резкое слово может ранить сильнее обычного.
3: Близнецы, спокойный рабочий ритм без рывков принесет лучший результат.
2: Раки, не стоит ожидать, что другие люди позаботятся о вас в должной мере. Порадуйте себя сами.
3: Львы, атмосфера в доме сегодня будет не самая гармоничная. Следите за своими интонациями.
2: Девы, сейчас вы особенно убедительны и сможете продвинуть любые свои идеи.
3: Весы, отложите покупки, этот день неподходящий для приобретений.
2: Скорпионы, не доверяйте оценкам собственной ценности. Сегодня трудно быть объективными.
3: Стрельцы, у вас хороший день, чтобы оглянуться и подвести итоги.
2: Козероги, в плане добавьте не только амбициозные цели, но и что-то для души.
3: Водолей, неуверенность может мешать видеть верный путь к вершине.
2: Рыбы, если важный для вас человек не поддерживает вас, найдите другую опору.
3: И просыпайтесь в классном настроении.
0: Гороскоп.
1: Гороскоп.
0: В первой смене.
1: На ретро-ФМ.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Как ваш четверг, ребята? Первая смена. Саша, Рита, у нас от ровного до бодренького. Вот разгоняемся пока. Ну, погода такая, знаете, в Москве немножечко на грудь навевает.
1: Есть такое. Короче, сейчас тебе предложу один экзамен, и ты точно захочешь его сдать. Это даже не только экзамен. Получается, ты можешь... государственном уровне.
0: Куда я поступить потом смогу?
1: Сейчас узнаешь. ЕГЭ по пиву сдали в Сочи более 300 человек.
0: Опа!
1: Вот там и спроси.
0: Вот здесь мы 100-бальники, да, ребята?
1: Куда они поступают? Значит, участникам пришлось отвечать на вопросы по истории напитка, культуре потребления, технологиям производства, решать тематические задачи и даже писать сочинения. Я прям чувствую, мое пивко, которое может вредить вашему здоровью. Или как я провел лето.
0: Там же, наверное, там отличие закуски. Там, да. Вот это шамайка, это рыбец, а это вобла. Вот, распредели по клеточкам.
1: И ты не поверишь, они ищут тебя, они ищут отличника, потому что максимальный результат на этом экзамене составил всего лишь 95 баллов. И одного 100 баллов.
0: Да.
1: Вылетай.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: не существовало.
1: Единственный, да, помнит, что есть Beatles. Очень интересный фильм. Посмотрите. Таким образом и отметите день рождения. А Beatles есть. И будут. И были. Вот так вот.
2: Реклама.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Любимой музыки много не бывает.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
5: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
7: 12+.
5: Ретро.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня, ребята, день работника статистики. Вы уж поздравили своих статистиков? Мы поздравили. У нас, по крайней мере, есть в компании люди, которые очень любят статистику, очень ее уважают и опираются на нее. Вот их отдельно тоже поздравляем. И обещаем сегодня не только статистику давать вам из своей жизни, но и ваши сообщения из соцсетей читать. У нас есть Макс, у нас есть группа «Пера и смена» ВКонтакте. Оставляйте свои истории о самой удивительной статистике вашей жизни.
2: Евгений нам, конечно, написал, потому что на 10 девчонок по огромными буквами статистики капслоком накричал.
1: Да.
2: 9 ребят.
1: А сейчас, может быть, и еще меньше, больше. Ну, по крайней мере, если смотреть сад и школу.
2: Слушай, а тут смотри, что пришло. Угу. Ольга нам пишет. Я в статистике более 20 лет.
1: И?
2: Не работаю, а участвую в переписях и опросах. Поэтому могу смело заявить. Люди, не верьте статистическим данным. Люди врут, переписчики тоже. Ах, вы переписчики, а мы-то вам доверяли.
1: Да.
2: Вот.
1: А по статистике бутерброд падает маслом вниз в 100% случаев, когда ты очень спешишь. Это уже почти народная теорема, и спорить с ней бесполезно. Вот Галина такую статистику приводит.
2: Да, Ольга пишет, а я знаю, что на 100%, вот, что человек пьет, и очень часто, а он мне говорит, раз в полгода. И так по всем вопросам, понимаешь?
1: Да,
2: Саш,
1: да.
2: Ты пьешь?
1: Ну, как знаешь, есть
2: причина
1: хорошая.
2: Может, дальше
1: хорошая.
2: Не говорить меня вот в целом человек приличный, видно.
1: Только уважительная причина.
2: Вот тут уже не веришь, Тим, ну что за уважительная причина? Так, далее, значит, Влад нам пишет, 50% потерянных пультов находится между подушками дивана. Вот такая статистика, 100%.
1: Ну хорошо, давай про носки еще скажи, как они находятся.
2: О, это, ну нет, смотри, у девочек-то они не теряются. Это у вас вопрос.
1: Ну так вот и радуйтесь. У нас, знаете, какая сложная жизнь.
2: Вот, а про мужчин еще, смотри. Рубка дров в течение часа повышает уровень тестостерона у мужчин на 48%.
1: Ну, кстати, да, это что-то добавляет. Вообще, любой ремонт. На меня тоже находило иногда.
2: Потому что сейчас ремонт делаешь.
1: Ну,
2: да
1: как
2: я,
1: бы, да-да-да.
2: Да и я тестостероновый мужик на самом деле.
1: Хотите, я вам тут сейчас, не знаю, стремяночку поднесу.
2: Да.
1: Вот это вот, в принципе, уровень моих услуг в рамках этого ремонта.
2: Да, ну и Лейла говорит, доброе утро, статистика – это наука. Она не терпит приблизительности. Мой сын не умел ползать, начал ходить в 7,5 месяцев. Родилась дочь, думала, она будет ползать. Нет, такая же история. Предлагала мужу проверить на третьем ребенке для достоверности результата. Отказался. Так вот, у нас статистика 100%.
1: В принципе, я тоже, да, хочу по статистике погонять. Для этого всего лишь родить надо второго, как бы, ну просто чтобы сравнить и сделать какие-то выводы.
2: Ну зато,
1: в принципе,
2: как бы...
1: не тяжело же, да?
2: Да, не-не.
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Госдума приняла закон о жилищных сберегательных вкладах. Новый инструмент, как считают депутаты, поможет россиянам накопить деньги на улучшение жилищных условий. Договор по такому вкладу будет заключаться минимум на 3 года. Пополнять счет сможет в любое время как сам вкладчик, так и другие люди. Для жилищных вкладов предусмотрена повышенная страховка. Если у банка отзовут лицензию, вкладчику вернут всю сумму вместе с начисленными процентами, но не более 10 миллионов рублей. Компания «Дунэнерго» сообщает об отключениях света в Ростове. Так, сегодня с 9 утра до 5 вечера света не будет на улицах Тельмана, Пилки, Крепостной, Красноармейской, города Волос, Суворова, Трамвайщиков, Журавлёва и Большой Садовой. В Ростовской области централизованным теплоснабжением обеспечено почти 2 миллиона человек, горячим водоснабжением – более миллиона. Эти данные прозвучали на совещании по вопросу осуществления деятельности РСО в сфере теплоснабжающих и теплосетевых организаций, сообщили правительство региона. Работа по модернизации коммунальной инфраструктуры ведется в рамках меморандума, определяющего ориентиры развития отрасли до 2031 года. Ключевыми направлениями остаются привлечение финансовых ресурсов, оптимизация затрат и технологическая модернизация. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал возобновить установку спортивных площадок в муниципалитетах, где работы были остановлены. Финансирование проектов, победивших в губернаторском конкурсе «Сделаем вместе», но не реализованных из-за формальности, будет восстановлено. Поводом стали обращения жителей в хуторе Ленинование Мясниковского района. Инициативная группа собрала деньги на софинансирование. Проект прошел экспертизу, но его исключили из программы. Всего из 22 объектов отсеяли 10 в 6 муниципалитетах по причине незаключенных до 28 апреля контрактов. Женщины чаще становятся инициаторами досрочного погашения ипотеки, однако мужчины воспринимаются как более готовы к жесткой экономии ради быстрого закрытия кредита. Самым популярным вариантом оказался раздельный бюджет с индивидуальным подходом к ипотеке. Еще треть выступают за равное распределение платежей между партнерами, а 16% поддерживают модель, при которой большой вклад носит тот, кто в данный момент больше зарабатывает. О курсе валют: доллар 74 рубля 77 копеек, единая европейская валюта 85 рублей 18 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
0: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: 8.38, Маргарит, чем народ развлекать будете в ближайшее время?
1: А, песней. Можно так? Кстати, реально песни. У нас же нейрохит
2: впереди. Опа, попало!
1: Я-то просто так сказала, понимаю. А у нас-то нейрохит.
2: Пальнула в небо утка. Пах-пах-пах-пах, полетела.
1: Но там не я буду песни развлекать. Там будет человек, который нам дозвонится, который попытается сразиться с нашим искусственным интеллектом. Ну, не то, что прям с нашим, а с нашим домашним.
2: На пистолетах.
1: А, да. И, возможно, получит беспроводные наушники или же поощрительный приз годовалую, хотел сказать, подписку на популярный музыкальный.
2: Я годовалую возьму, только на ручки чуть-чуть прикачаю немножко, потом удочку поставлю, сама песенки подберу.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Суставы лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
8: День рождения станции Морской. 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. 0+.
9: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
10: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
11: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов – по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Вечеринка.
14: Ровно в 21.00.
15: Лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе.
15: Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: ближайшее время перед нами стоит нелегкий выбор. Беспроводные наушники или годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис.
1: Годовалая, помнишь?
0: Годовалая подписка, возможно, достанется Сергею из Ступино. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Сергей, вы любите петь? Свободное от работы время.
1: Очень?
2: Да.
1: Класс,
2: да.
1: Нам это подходит.
0: А какие вот пару песен, вот, которые, знаете, такого корочного формата, вот раз душа распоется и сразу запускаете? Вот приведите пример.
2: Юрий Антонов, «Лунная дорожка».
0: Прекрасно.
1: А спой, ну кусочек, давайте вместе. И
2: «Лунная дорожка блистает серебром, она идет за мной, как след за кораблем».
1: Был бы у нас конкурс караоке, мы бы
0: уже
1: вам
0: ваши.
1: Уже
0: это
1: вот эти
0: да.
1: наушники, а годовалую подписку.
0: Под танцовочкой быть, что у Шуры поработали, и у Сергея тоже, если что, выступим успешно. Считаю так. Будем, короче говоря, вместе по банкетам с вами ездить. Ну а сейчас ваш вокал нужно будет приложить, наверное, к другой группе. Да, все-таки сегодня хит загадан.
1: Очень известная.
0: Известнейший, да. Я думаю, по словам вы все поймете. Только музыка поменялась благодаря искусственному интеллекту, а текст остался прежним. Вы готовы?
2: Готов.
0: Поехали.

0: Так, что там ночью должна была она узнать?
1: Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь.
0: О, здесь аплодисменты, давайте. Ну, хорошо. Тем не менее, прошу еще раз нейросеть зайти в чат, ну, на секундочку, дать нам припев.
2: Пускай сегодня я никто, и пусть твердят тебе, что я не то.
0: Мы как будто на день серфера попали.
3: Да-да-да.
0: Так, а какая группа исполняет? Скажите просто для протокола, Сергей. Ну или исполнителя.
3: Ты поймешь.
0: Хорошо,
3: да? Да ладно, это не обязательно, мы все равно засчитали.
0: Вы исполнили великолепно один в один, поэтому ответ принят, ответ засчитан. Беспроводные наушники ваши!
1: Отлично, спасибо.
3: А сейчас будем слушать группу «Браво».
0: Да, в оригинале.
3: Исполнители прекрасной песни.
0: Давайте.

0: нас на ближайшее время соответствующие. Ну, во-первых, у нас сегодня состоится финальная игра «Что, где, когда», после которой, да, будем подводить итоги и вручим кому-то хрустальную сову. Но этого будет уже завтра и со специальным гостем. Также расскажу про спорт. Чемпионат мира по футболу как минимум продолжается.
1: Да, ну и мы продолжим праздновать День работников статистики. Ребята, мы вас всех поздравляем и ждем от вас самую удивительную статистику, которая у вас, может быть, в жизни случалась или, может быть, которую вы знаете.
0: А еще напомню, на всякий случай, что сегодня четверг, день кинопремьеры. Мы подготовили для вас по фильму с Маргаритой. Обязательно посоветуем, порекомендуем, на что можно сходить в кино. Все это от первой смены на Ретро-ФМ совсем скоро.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
10: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
11: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В «Застолье» вот сытный ужин всего за 199 рублей.
10: Собираемся, дорогая!
11: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
12: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
13: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
14: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
15: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
16: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.

0: Приятного пробуждения и бодрого четверга всем, кто уже открыл глаза и включил Retro FM. Это первая смена. Приветствуем вас. Retro FM. 9.00. Время новостей. Время Вадима Ривмана.
1: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, после сильного землетрясения в Венесуэле объявлено чрезвычайное положение. Уже подтверждена гибель 32 человек и еще 700 пострадали. Количество жертв, вероятно, увеличится. Об этом сообщила действующий президент Делси Родригес. В Национальной геологической службе США ранее предположили, что пострадавшими от мощного землетрясения в Венесуэле могут стать от 10 до 100 тысяч человек. В стране произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, второй 7,5. Посольство России в Венесуэле обратилось к российским гражданам, проживающим в стране после произошедших землетрясений. Ведомство призывает россиян сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и неукоснительно следовать указаниям местных властей. Посольство поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями, выясняет информацию о наших гражданах, которые могли пострадать. Госдума приняла закон о жилищных сберегательных вкладах. Новый инструмент, как считают депутаты, поможет россиянам накопить деньги на улучшение жилищных условий. Договор по такому вкладу будет заключаться как минимум на 3 года. Пополнить счет сможет в любое время как сам вкладчик, так и другие люди. Для жилищных вкладов предусмотрена повышенная страховка. Если у банка отзовут лицензию, то вкладчику вернут всю сумму вместе с начисленными процентами, но, правда, не более 10 миллионов рублей. Депутаты предложили создать федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных. Искать их можно будет по фотографии, описанию, месту пропажи, чипу, клейму или другому идентификатору. Авторы инициативы предлагают связать систему с госуслугами, а также региональными сервисами, приютами, ветеринарными клиниками и местными властями. Как считают депутаты, такой реестр поможет быстрее возвращать животных владельцам в первые же дни после пропажи. Кроме того, он должен снизить нагрузку на волонтеров и приюты, а также сократить число безнадзорных животных на улицах. Ну и последнее. Две австралийские птицы эму стали новыми обитателями зоосада в отчине Деда Мороза в Великом Устюге. Крупные нелетающие птицы успешно прошли карантин, уже осваиваются на территории детского зоопарка. По данным пресс-службы зоосада, пара высоких и гордых птиц недавно переехала в Великий Устюг и уже чувствует себя комфортно в новых владениях. Эму отлично адаптируется к самым разным условиям обитания, от полупустынь до окраин крупных городов. Сейчас новые обитатели зоосада живут по соседству с африканскими страусами и еще одним видом крупных нелетающих птиц. Еще назову курсы валют. На сегодня доллар 74,77, евро 85,18. С вами остается первая смена Retro FM. С добрым утром!
2: Утреннее шоу на Retro FM. По будням с 7 до 11.
0: Бодрого четверга всем, кто с нами, и всем, кто с первой сменой.
3: Доброе утро.
0: Саша и Рита на местах. Обещаем устроить для вас еще одну финальную летнюю игру. Что, где, когда? Уже буквально минут через 40. Да, капитан по-прежнему будет претендовать на финансовый приз. Ну и на хрустальную сову. Двойная победа, может быть.
3: И кто знает, как сложится статистика сегодняшней игры. А вот сегодня как раз день работника статистики. Во-первых, мы всех поздравляем. Во-вторых, узнаем, какая же самая удивительная статистика, которую вы узнавали в жизни. И об этом, пожалуйста, нам пишите, а мы как возьмем, как все прочитаем.
2: Первая смена на Retro FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Гороскоп на четверг, на 25 июня. Сегодня важно быть более деликатным в финансовых и личных вопросах. В течение дня надо найти время на эмоциональную передышку.
2: Овны, проявляйте осторожность в обращении с чужими интересами и не поддавайтесь чрезмерной требовательности к себе и к другим.
1: Тельцы, отношения с близкими сегодня будут неустойчивы, и резкое слово может ранить сильнее обычного.
2: Близнецы, спокойный рабочий ритм без рывков принесет лучший результат.
1: Раки, не стоит ожидать, что другие люди позаботятся о вас в должной мере. Порадуйте себя сами.
2: Львы, атмосфера в доме сегодня будет не самая гармоничное, следите за своими интонациями.
1: Девы, сейчас вы особенно убедительны и сможете продвинуть любые свои идеи.
2: Весы, отложить покупки, и этот день неподходящий для приобретений.
1: Скорпионы, не доверяйте оценкам собственной ценности, сегодня трудно быть объективными.
2: Стрельцы, у вас хороший день, чтобы оглянуться и подвести итоги.
1: Козероги, в планы добавьте не только амбициозные цели, но и что-то для души.
2: Водолей, неуверенность может мешать увидеть верный путь к вершине.
1: Рыбы, если важный для вас человек не поддерживает вас, найдите другую опору.
2: А знаете, опора часто ищется в спорте, а Саша как возьмет, как расскажет о нем буквально через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.

0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро. Ну, давайте с тенниса для разнообразия. Начнем. Андрей уступил Александровой в Германии. Далее Оцка Таусон-Мухова вышли в 1/4 финала. Калинская, Самсонова, Швёнтек выбыли. Теперь, конечно, о футболе. На чемпионате мира 2026 стартовал третий тур. В группе А Мексика разгромила Чехию 3-0, а ЮАР обыграла Южную Корею со счетом 1-0. Мексиканцы вышли из группы с первого места, между прочим, выиграв все три матча и не пропустив ни одного гола. Просто вау. Южноафриканцы впервые в истории пробились в плей-офф чемпионата. Поздравляем, ребят. Ну, а Чехия вылетела. Отмечу, что 40-летний вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа принял участие в матче чемпионата мира. Да, вышел он на замену. Сравнялся по количеству участий в самом престижном турнире с нападающими национальных команд Аргентины и Португалии, самими Месси и Роналду. Теперь у них у всех по 6 чемпионатов мира. Поздравляем, красавчики. В группе Б Швейцария победила Канаду 2-1, вышла в плей-офф с первого места. Канадцы вышли со второго. Босния и Герцеговина справилась с Катаром 3-1. Да, ну а Катар, соответственно, вылетел. В группе С Бразилия разгромила Шотландию 3-0 благодаря дублю Винисиуса. Неймар сыграл за сборную впервые за 981 день, ну и расплакался. Да, Бразилия с первой строчки вышла в 1/16 финала. Марокко одержала волевую победу над Гаити 4-2 благодаря голу и ассисту Хакими. И со второго места тоже прошло дальше. По итогам завершившихся матчей третьего тура группового этапа стала известна первая пара плей-офф мирового первенства. ЮАР и Канада сыграют 28 июня. Ну а сегодня в 23:00 можно посмотреть, например, матч Эквадор-Германия. Не пропустите. Еще есть футбольные новости не с чемпионата мира, а трансферы. Локомотив объявил о переходе экс-защитника Спартака Джики Георгию. Желаем удачи в новом клубе. Макаров подпишет 1-летний контракт с крыльями Советов и зарплаты, между прочим, 3 миллиона рублей в месяц. Тоже поздравляем. Ну а 46-летний Роналдиньо, да-да, тот самый, с зубками, подписал контракт с Равеной из 3-го дивизиона Италии и получил акции клуба. Возможно, бразилец даже сыграет в официальном матче. И ему тоже пожелаем удачи. На этом новости спорта завершены. Далее Пэтти Райан на Ретро-ФМ.
0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: И на слове «лав» вернулась Маргарита. Совпадение? Не знаю.
1: Я принесла кое-что про «лав». Слушай, хочешь расскажу кое-что про Кудрявого?
0: Да,
1: хочешь?
0: Давай.
1: Слушай, а про босса нашего хочешь расскажу? Что-нибудь рассказать там? А про Женьку? Про Женьку хочешь расскажу?
0: Мы так и до президента дойдем, Маргарита.
2: А я тебе объясню. Разгоняешься. А я тебе объясню. Сплетники и манипуляторы чаще вступают в романтические отношения и заводят детей. Как сказали в нашем любимом, как сказал наш любимый квартет, и вот поэтому я и не замужем, да, вот поэтому я не женюсь. Короче, к такому выводу пришли ученые из Польши. Они говорят, что тонкие формы агрессии, тонкие, могут обеспечивать репродуктивные

0: Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
3: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
2: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня же, 25 июня, битлов уже поздравили, битломана всех, да? А еще День работника статистики. Работников поздравляем и обсуждаем самую невероятно неожиданную и удивительную статистику, которую вы встречали в жизни. А ты знал, например, вот что от нападений домашних ослов ежегодно погибает больше людей, чем в авиакатастрофах?
2: Чего вообще?
1: Да я сам не поверил.
2: Домашние ослы?
1: Да.
2: Нападение?
1: Это не сон. Я слышал, что в твоем сне происходит. Я подумал, что это будет органичным продолжением.
2: Да, да.
1: Так, дальше. Мы вспоминали сегодня про носки, которые вот мужчин да постоянно искать приходится. Слава богу, у женщин хотя бы этой опасности нет. Так вот, среднестатистический человек за свою жизнь тратит около 6 месяцев на поиск потерянных вещей. А это еще и пульт, а это еще и ключи, сама понимаешь, да? Полгода жизни. Да. Да, ну и очень мне понравилась история. Коровы дают на 3% больше молока, если в коровнике играет расслабляющая музыка. Я представляю, кудрявый, можно мне Элвис Love Me Tender, Love Me Sweet.
2: А я почему-то про этот вспомнила. Ну, только что я напевала Эммануэль.
1: А может быть вообще вальс цветов? Да, может быть, который мы всегда отплываем на Астори Гранде, тоже такая красивая, вдохновляющая мелодия.
2: Мы отходим, Александр. Вот этими ногами по морям-то греческим.
1: Вот и пойдешь. Мы выбрали каюты.
2: Хожу я часто, всегда, когда ты меня куда-то, ну, как бы показываешь направление.
1: Самое главное, с добром пожелать отправить человека.
2: А у тебя получается.
1: По пути разберется. Девять:30, новости. Даже звать не пришлось. Вадим Ривман тут как тут.
3: Да, разберемся с ними обязательно. Доброе утро. Так, электроснабжение отключено сейчас в 7 муниципалитетах в центре, на юге и востоке Крыма из-за нарушений на магистральных сетях. По информации Крымэнерго, из-за технических нарушений на магистральных сетях частично отключены потребители Симферополя, Судака, Симферопольского, Ленинского, Бахчисарайского районов, Алушты, Ялтинского округа. Электроснабжение обещают восстановить до конца суток. Накануне утром после атаки беспилотников на энергетическую инфраструктуру Севастополь был полностью обесточен. Электроснабжение домов остановили к полуночи. Однако к утру в городе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Губернатор города Михаил Развожаев объяснил, что это необходимо для ликвидации перегруза электросетей за пределами региона. В Госдуме предложили добавлять до 10 баллов к ЕГЭ медалистам и участникам СВО, об этом сообщает Газета.ру. Парламентарии отмечают, что современная система высшего образования требует более гибкого подхода к оценке потенциала абитуриентов. Но сейчас ребят принимают преимущественно по результатам ЕГЭ, индивидуальные достижения учитываются, но в каждом вузе свои правила и условия, что явно не гарантирует равенство абитуриентов, подающих документы в разные образовательные организации. Дежурные средства ПВО за минувший вечер и ночь перехватили и уничтожили 269 украинских беспилотников над регионами России и акватории Черного моря. По данным Минобороны, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, а также Ростовской, Тульской областями, над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря. Почти 60% опрошенных россиянок считают идеальной семью, в которой муж и жена воспитывают двоих детей, а об этом говорится в исследовании Национального центра «Россия». Еще 23% уверены, что детей в семье должно быть трое и больше. Только 11% признают идеальной семью с одним ребенком. Для абсолютного большинства опрошенных семья немыслима без детей. Участницы исследования также выбрали главные составляющие семейного счастья. На первом месте оказались любовь и взаимопонимание. Почти так же важно доверие. На третьем месте материальное благополучие. В топ-5 важнейших составляющих вошли забота и ответственное отношение к детям. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85.18. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам удачного дня.

0: Гранд-финаль! Да, завершающая финальная летняя игра. Что, где, когда? Волнуемся,
1: очень
0: ждем,
1: сильно.
0: Призываем.
1: Дозвонимся. 23-24-88, метрик, код Москвы, 495. Нам нужен капитан, тот самый, который честно, последний разок, да с драйвом, да сыграет, да заберет у нас денежный приз. Звони.
0: Речь идет об игре «Что, где, когда?», знаток, дозванивайся.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 25 июня по 1 июля филе куриное петелинка, охлажденное, 419 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
9: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
8: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
8: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости».
8: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.

0: Что, где, когда на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: И финальным участником летних игр в нашем радиоклубе «Что, где, когда» сегодня становится Александр из Нижнего Новгорода. Здравствуйте!
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать в игру. У нас сегодня на кону 10 тысяч рублей. Есть вопрос и 60 секунд на его обсуждение. Играем честно, да, не ищем в интернете никаких колонок, голосовых помощников. Только мы втроем слушаем вопросы и пытаемся командой решить, а что ж там загадано. Вам, как капитану, в конце минуты нужно выбрать версию. От этого очень часто зависит судьба приза. Вы наверняка это все знаете. Готовы?
2: Я каждый день слушаю вас.
1: Прекрасно.
3: Ну все.
1: В таком случае, Александр, и вам, и нам всем удачи. Давайте послушаем вопрос. Сегодня его задает сам господин ведущий.
4: В галерее современного искусства Tate Modern в Лондоне большинство посетителей редко проходит, не остановившись у картины без названия авангардистов Михаила Балдвина и Мела Рамсдена. Внимание, вопрос. Что привлекает посетителей в этой картине?
1: Так.
2: Ну, я не знаю. Вопрос как будто прозвучал, ну, как намек на зеркало, если они проходят, не остановившись. Люди всегда...
1: Ну да, куда смотреть? На себя посмотреть, да, да. Полюбоваться, поправить и так далее. Хорошая версия.
3: Я подумала,
2: но почему картина без названия, вот тогда непонятно, у двух художников, что же они тогда, получается... Что это за картина-то, да. Что там в зеркало? Может быть, они только расписаны, если только быть. Вот, ну, а что другое?
1: Ну, в принципе, они, может быть, может, без названия его так и оформили, потому что название-то меняется каждый раз, лицо меняется. Mm-hmm. Может быть, поэтому и
3: я вообще подумала,
1: задумали такую...
3: Рядом, может быть, какие-то, ну, либо уборные, либо надо
1: ключи. Ну, информация полезная,
3: взять.
1: Имеешь в виду.
3: Это
1: да,
3: что-то, какая-то? Что в музее...
1: Ну, из полезных вещей.
2: Может быть, информация,
1: вещей.
2: Да, какая-то действительно полезная, да. Там.
3: Билет.
1: Может быть, ну, вряд ли план эвакуации, да. Да. Мне нравится ваша версия, Александр, вот с зеркалом, да, потому что, ну, где еще люди, да, останавливаются, обязательно почитать. Язык может разный быть.
2: Так, типа время... этого, как черный квадрат и красный
1: магазин. Ну да, ну даже надо, я думаю, думать. Ладно, думать уже некогда, Александр. Я повторю вопрос, а вам нужно выбрать одну из версий как капитану. В галерее современного искусства Tate Modern в Лондоне большинство посетителей редко проходит, не остановившись, у картины без названия авангардистов Михаила Балдвина и Мела Рамсдена. Что привлекает посетителей в этой картине? Наша версия...
2: Ну, вот то, что привлекает... Ну, все-таки мне в этой версии Маргариты больше нравится.
1: Какая?
2: То, что это план эвакуации.
3: Нет, я не говорил там.
1: По-моему, я сказал, но вы за план эвакуации, точно, окончательная версия?
2: Да, да.
1: Давайте, принимается, послушаем правильный ответ.
5: Внимание, правильный ответ. Привлекает посетителей собственное отражение. То есть картина представляет собой зеркало. Эта картина – картина без названия, потому что каждый смотрящий на нее видит свое отражение.
1: Эх, Александр, а вот мне нравилась ваша версия, да.
3: Нам, да, Саша понравилась ваша версия.
1: Вы только рокировочка, да.
2: Понятно, почему же все-таки картина таких художников, так я...
1: Ну,
3: видимо, там...
1: На то они, да, и авангардисты, чтобы их не так легко было понять и не так прямо все изображать. Что ж, спасибо большое, Александр, за участие, самое главное, за честную игру.
3: Да,
1: ну, вот иногда
3: большое.
1: Так бывает. Не ту версию выберешь, да, и очко не зарабатываешь. Деньги остаются в банке Ретро.
3: Друзья, а телеверсию летних игр вы сможете видеть завтра. И завтра мы подведем итоги радиоигр, выберем лучшего игрока летних игр и вручим хрустальную сову.
5: Игры разума в интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: Джексон продолжает дарить нам пятничное настроение в четверг с утра пораньше. Эх, такая игра финальная была хорошая, что где когда капитан дал правильный ответ, и только на последних секундах почему-то, да, выбор пал на другую версию. Слушай, вот такое тоже бывает в игре.
1: С другой стороны, это прям показатель, что такое игра.
0: Потому и что человек... такое честная игра.
1: Да, честная игра. Вот, Александр, еще раз спасибо вам огромное, потому что видно, что человек позвонил сразу же, не дожидаясь нас, начал что-то сам накидывать, что-то развивать. Вот, и нам кажется, что
0: да, это было красиво.
1: Это вам все вернется вообще вдвойне, втройне. А главное, вы запомните то, как круто, честно, мы позвонили, сыграли. Ну, вот так тоже бывает.
0: Да, впереди у нас обратный отчет. Еще обязательно разыграем смарт-часы от RetroFM. Ну и напоминаем, что четверг день кинопремьер. А мы подготовили для вас пару киносоветов, на что можно сходить в кино буквально минут через 20. Не пропустите на RetroFM.
2: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: RetroFM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
6: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёжки еще будут поверить.
6: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
6: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Впервые в честь дня рождения Ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект». Проект «Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация кино под открытым небом. Хедлайнер вечера – группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и Ассоциации донских шефов. Категория 0+.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
15: Вечеринка.
16: Ровно в 21.00.
17: Лучшие танцевальные хиты
16: в неповторимом миксе.
17: Вечеринка RetroFM.

0: Бодрого четверга всем, кто слушает Retro FM. Первая смена 10.00. Скоро о кино еще поговорим. Но всему свое время. Сейчас время новостей Вадима Ривмана.
1: Да, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, организованные туристы из России при землетрясениях в Венесуэле не пострадали. Об этом Ассоциация туроператоров нашей страны сообщила в своем телеграм-канале. В АТОР обратили внимание, что наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Каракасе. Сейчас в столице Венесуэлы нет организованных российских туристов. Тем не менее, в городе могут находиться самостоятельные путешественники и постоянно проживающие там граждане России. Основным направлением для туристов из России в Венесуэле был остров Маргарита, где также ощущались подземные толчки, но территория там практически не пострадала. Напомню, в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой около 7,5. В результате в Каракасе обрушились несколько жилых домов, как минимум 32 человека погибли и более 700 пострадали в результате стихии. В период приемной кампании мошенники начали использовать новую схему обмана, ориентированную на абитуриентов. Об этом сообщили в Роскачестве. Злоумышленники создают фишинговые сайты и сообщества в соцсетях, где выдают себя за представителей крупных предприятий. Потенциальным студентам обещают бесплатное целевое обучение, гарантированное трудоустройство, стипендию и стажировку уже с первого курса. Для участия предлагают заполнить анкету, естественно, на поддельном сайте, однако таким образом мошенники получают паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и код подтверждения из СМС. Российская спортсменка Вера Чекалина установила новый мировой рекорд в ультрамарафоне. Четверо суток и 644 километра. Каждый час участники должны были пробегать круг длиной 6700 метров. Если не успел, выбываешь. Предыдущий личный рекорд Веры Чекалиной почти на 180 километров меньше, 64 круга. В этот раз исторический результат, а уже в октябре россиянка собирается победить на чемпионате мира. Ну и последнее. Космонавты на МКС выведут новое поколение мух-дрозофил. Российские ученые продолжают масштабные биологические исследования в космосе. В июле на Международной космической станции космонавты получат 24-й и 25-й уже поколения мух-дрозофил. Их предки появились на свет уже в условиях орбитального полета. Эксперимент пройдет в два этапа. Одна линия насекомых впервые отправится в космос, другая, уже имеющая за плечами несколько космических приключений, продолжит формирование поколений в невесомости. Возвращение образцов запланировано на 26 июля. Доставить новых участников эксперимента на МКС должен пилотируемый корабль «Союз». Старт намечен на 14 июля. И еще курсы валют. Доллар 74 рубля 77 копеек. Евро 85,18. А на Ретро FM продолжается первая смена. Всем хорошего дня.
2: Саша и Рита в утреннем шоу. Первая смена на Retro FM.
0: 3:11. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А что ты такой? Ты что, кот, что ли, какой-то?
0: Киношно крадусь. Нашему киноскопу, в котором, да, пару вещиц точно есть, которые стоит посетить в кинотеатрах.
3: Да, а еще у нас будет обратный отсчет очень скоро. Знаете, такая быстренькая игра, у тебя там 10 секунд, ты такой пам-пам-пам, и вот уже суперприз смарт-часы у тебя на руке.
0: И еще поздравляем всех битломанов и всех работников статистики. И вот эту вторую тему мы обсуждаем подробно. Какую самую удивительную статистику в своей жизни вы встречали?
3: Да, мы, например, прочитали, что там на падении домашних ослов людей гибнет больше, чем...
0: Ну, а где-то, ничего смешного. Это статистика, которая пугает.
3: Хочу домашнего осла. Ну, хотя бы просто посмотреть. Вот, друзья, в общем, будет
0: домашнего
3: не скучно.
0: Домашнего козла не хватало.
3: А давай пойдем за эфир, договорим по нашим личным темам.
0: Конечно.
2: На Ретро FM.

0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня четверг, 25 июня. Ну, давайте разберемся с этим четвергом. Сегодня важно быть более деликатным в финансовых и личных вопросах. В течение дня надо найти время на эмоциональную передышку.
2: Так, овны, проявляйте осторожность в обращении с чужими интересами, не поддавайтесь чрезмерной требовательности к себе. А что ты меня рассмешил, ты, Фирм?
1: Тельцы, отношения с близкими сегодня будут неустойчивыми. Резкое слово может ранить сильнее обычного.
2: Близнецы, спокойный рабочий ритм без рывков принесет лучший результат.
1: Раки, не стоит ожидать, что другие люди позаботятся о вас в должной мере. Порадуйте себя сами.
2: Львы, атмосфера в доме сегодня будет не самая гармоничная. Следите за своими интонациями.
1: Девы, сейчас вы особенно убедительны и сможете продвинуть любые свои идеи.
2: Весы, отложите покупки. Этот день не подходящий для приобретений.
1: Скорпионы, не доверяйте оценкам собственной ценности. Сегодня трудно быть объективными.
2: Стрельцы, у вас хороший день, чтобы оглянуться и подвести итоги.
1: Козероги, в планы добавьте не только амбициозные цели, но и что-то для души.
2: Водолей, уверенность может мешать видеть верный путь к вершине.
1: Рыбы, если важный для вас человек не поддерживает вас, найдите другую опору.
2: И просыпайтесь в классном настроении.
0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Киноскоп. Рубрика «Киноскоп». Здесь мы рассказываем о киноновинках этой недели. Да-да-да, сегодняшнего дня уже это можно будет посмотреть в кино.
1: Так, я расскажу про «Ночной бизнес». Это боевик, триллер, комедия, 18+, маркировка. В общем, триллер начинается с того, что главный герой, зовут его Манко, такой сидит, слушает медитацию, и нежно такой медитативный голос говорит: «Расслабься, надо расслабиться». Потом он идет к доктору, и доктор тоже говорит: «Слушай, вот если ты не расслабишься, там последствия вообще могут быть необратимы». Но есть одна проблемка. Так. Дело в том, что Манко владеет роскошным ночным клубом в сердце Лос-Анджелеса.
2: Ну да, и там ночью не поставишь медитативную музыку.
1: Какая,
2: да?
1: Вообще, какое расслабление? Не может такого
2: быть. Лос-Анджелес never sleeps.
1: Короче, в какое-то время он решает то, что необходимо все-таки что-то с этим делать. Но в итоге героя грабят посреди ночи, забирают отмытые деньги картеля. Ну и про расслабление, конечно, вообще речи, очевидно, идти не может. И Манко понимает, что вообще попал по полной. Ему предстоит защищать семью, показать всем, кто авторитет. Ну и, конечно, вообще желательно выжить в процессе. А главное, что в роли-то главный Рассел Кроу.
2: Такое кашное имя у него. Манко. Делает нежным гладиатора нашего.
1: Да.
2: Хорошо, но я тогда расскажу про фильм, на который мы точно всей семьей сходим. «Малыш-каратист». Там 12+, пометка. Можно сказать, что это такая спортивная драма с семейным акцентом. В основе сюжета биография, кстати, Романа Курцина. Да, который исполнил одну из главных ролей в фильме, и который, как ты помнишь, совсем недавно у Макса Ковалевского был в «Дорогих гостях». Что нас ждет? По сюжету 12-летний Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока родители врачи находятся в командировке там дальней. Местные дети, школьная травля, конфликт с лидером Маратом. Все это становится частью его новой жизни. В поисках опоры он находит увлечение. Карате.
1: Так.
2: Где строгий сенсей Дмитрий, вот этот самый Роман Курцин, и его дочь Маша помогают ему преодолеть страх, закалить характер и обрести внутреннюю силу. Вот. Одного из главных антагонистов в фильме сыграл Магомед Исмаилов, один из самых известных наших бойцов ММА. Конечно, людям постарше сюжет напомнит одноименный драматический фильм 84-го года о боевых искусствах, на котором выросло целое поколение, в том числе и мы. Ну что ж, пришло время и современным детям узнать об этой красивой истории, но уже в такой отечественной версии.
1: Ну что, друзья, мы вам посоветовали то, вот что у нас, не знаю, как-то привлекло наше внимание, упал глаз. Вот, сходите, пожалуйста, ходите на хорошее кино, а потом расскажите еще, как это было.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня день работника статистики. Всех, кто относится к этой сфере, мы поздравляем. Желаем крепкого здоровья и точных цифр.
2: Да. Так меня посмотрел, как будто бы я готова. Ну нет, не точно. Зато так интересно жить будет, понимаешь? Угу. Статисты же, если постоянно будут точные цифры, может надоесть профессия. А если будут какие-то погрешности, они... Вот это я люблю за это свою профессию. Всегда драйв, всегда на нерве на каком-то. Вот.
1: Так, Вадим пишет. Доброе утро, первосменщики. Меня как-то удивила следующая статистика, которой до сих пор не верю. Согласно опросу, 48% взрослых американцев не знают, как производится шоколадное молоко. Да, а еще 7 опрошенных искренне не верили, что оно берется от коричневых коров. Ну и здесь надо добавить, что, а что, нет, что ли? Вот.

0: этом нужно и закончить.
1: А в общем-то, да, торжественная. Хоть и не пятница сегодня, да, но бокальчик кваса поднимем. Или что там у нас освежающее летнее?
0: Квас, конечно же. Мы же тоже из этих.
1: Лишь бы побродить. Ребята, спасибо вам за интересную статистику. Давайте дальше в режиме общения в соцсетях продолжим эту тему. Ну а у нас впереди еще обратный отчет. И, кстати, через минут 10 будет супер новость, да, которая вас ждет уже с понедельника.
2: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чулитечка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: А без чего мы на ретро-ФМ не можем прожить каждое лето, Маргарита?
1: Слушай, вот нас хлебом не корми летом. Ну, во-первых, мы так похудеем. А во-вторых, дай нам деньги только раздавать парочкам, понимаешь? Ребята, летняя премия, она возвращается.
0: И возможность выиграть до 25 тысяч рублей каждый день. Уже с понедельника, ну вот в первой смене конкретно.
1: Да, я напоминаю, что это игра для парочек, поэтому у вас есть уже выходные, чтобы сказать «милый» или «милая». Мы с понедельника оборвем.
0: «Милая», можно сказать?
1: Да, да, да,
0: или
1: конечно.
0: Это уже три разные «милые», и это как бы не одобряется.
1: Даже если три «милые», играть с одной только можно, понимаешь? Правила таковы, у нас только
0: хозяин
1: два человека.
0: Хозяин назначил меня любимой женой, и участвуешь с Гюльчатай своей, да?
1: Да. Фатима, ты сегодня готовишь, а мы на Ретро-ФМ будем летнюю премию выигрывать.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Режим временного ограничения электроснабжения ввели в Севастополе, чтобы избежать перегруза сетей за пределами региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что точного графика по адресам нет, отключения будут происходить точечно по необходимости. Губернатор попросил с пониманием отнестись к этим временным трудностям. После серии ударов ВСУ по энергоинфраструктуре 24 июня в Севастополе наступил блокаут. С проблемами с энергообеспечением также столкнулась большая часть Крыма. Во второй половине дня местами в Ростовской области ожидается кратковременный дождь и гроза, а в отдельных районах сильный дождь и даже град. Ветер сегодня северный до 12 метров в секунду с порывами при грозе до 19 метров. Температура воздуха днем плюс 27, а местами до 32 тепла. Местами в северо-западных, северо-восточных районах Приазовья высокая пожароопасность. Юрий Слюсарь подписал распоряжение о присвоении звания «Лучший работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ДОНа» 6 сотрудникам – жителям Батайска, Зверева, Новошахтинска, Таганрога, а также Мясниковского и сельского районов. Об этом сообщает Управление информационной политики региона. По информации ведомства, звание присваивается ежегодно на конкурсной основе. В сети донских МФЦ работают более 2500 человек. В 77 офисах МФЦ и 319 территориально обособленных структурных подразделениях МФЦ предоставляются более 200 государственных и муниципальных услуг. МФЦ Ростовской области остаются одними из лучших в России. Областная сеть организаций становилась лауреатом всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 24 раза. В Ростовской области функционирует более 2500 бесплатных Wi-Fi зон. Об этом рассказал министр цифрового развития IT-связи Ростовской области Алексей Копытов, сообщает Управление информационной политики региона. Как он отметил, точки доступа к бесплатному интернету появились в селах Кагальник, Самарская, Займо, Обрыв Азовского района. Информация о бесплатных Wi-Fi зонах доступна на сайте геоинформационной системы Ростовской области и в мобильном приложении ГИС Ростовской области на сайте в мобильном приложении Яндекс.Карты. О курсе валют. Доллар 74 рубля 77 копеек. Единая европейская валюта 85 рублей 18 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
2: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну вот и еще одна игра подобралась. Обратный отсчет, очень быстрая, динамичная, страстная. По 10 секунд на каждый раунд. В три шага можно взять и выиграть смарт-часы от Red Ray FM.
1: Остается только нажать на кнопки 23, 24, 88 и 3, код Москвы 495.
2: Red Ray FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Red Ray FM.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
5: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи!
6: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
7: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.
4: Retro FM.

0: Обратный отсчет в первой смене.
1: 10:44 на часах, Андрей из Братска на связи. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Добро пожаловать в игру «Обратный отчет». Скажите, Андрей, даже два вопроса сразу к вам. Вы любите отдыхать и смотрите футбол хотя бы иногда?
2: Ну, иногда, да.
1: И то, и то?
2: Я
1: же не просто так спрашиваю, Андрей. Я вас потихонечку настраиваю, разогреваю, направляю, да, чтобы вы потом чувствовали себя спокойнее, увереннее и просто по полочкам разложили все. Хорошо?
2: Ну, хорошо, я так спокойный до того, что ленивый.
3: А, ну это же здорово.
1: А в этой игре, да, может выручить. Ну да. Что, да, ну давай что? Расскажем о правилах игры.
3: Все очень просто. Мы вам говорим, что делать, а вы делаете это за 10 секунд. Ну, скорее, называете то, что мы вас попросим. Правила понятны?
2: Да.
3: Тогда назовите три курортных города России. Обратный отсчет пошел.
2: Анапа, Сочи, Пятигорск.
1: А Пятигорск, как хорошо. Вообще просто. Мы еще в кино сегодня вспоминали, так как один из Москвы в Пятигорск переехал в карате. Пацан. Ну что, Андрей?
3: Изи.
1: Дали ход. Пару секунд вам добавляем ко второму раунду. И разогретыми вступаем в эту музыкальную уже часть.
3: Да. Значит, соответственно, там нужно будет дополнять песни. Я вам их попытаюсь напеть, а вы уж постарайтесь допеть. Итак, обратный отчет пошел. Звенит январская вьюга, а ливни хлещут.
2: Упруга.
3: Ага. Да, мы вам честно сказать...
2: Хотим.
3: Да, сегодня я к тебе вернусь, моя неласковая...
2: Грусть.
1: Марина.
3: Ну, не то, что грусть, а ну...
1: Ну, моя неласковая, но ну, он же патриот.
3: Он же патриот. Да.
1: Ну, моя неласковая,
3: почти
1: последний
3: грусть,
1: шанс.
3: Но только без Г.
1: Моя неласковая. 3, 2, 1. Нет версии?
2: Ну. Нет, забыл.
1: Моя неласковая. Русь.
3: Матушка. Грусть, но только без Г.
1: Да, да, да. Ну ладно, чуть-чуть помучились на песне, да. Но все-таки ответ не получили. Поэтому, да, сегодня в третий раунд мы не переходим. Тем не менее, Андрей, мы вам и отпуска классного желаем, да, чтобы вот все получилось, сложилось. И будет свободный денек. Вы телефон не удаляйте, а наоборот, вспомните о нем с 7 до 11 в другой будний день. И мы вас вновь будем ждать, возможно, уже совсем в другой игре первой смены. И там будет удача за вами.
0: Обратный отсчет в первой смене.

0: Ну а сейчас хочется пару слов сказать о человеке, который will give us a little smile завтра. Ну, про очень улыбчивого человека.
1: Очень улыбчивого.
0: Да, мы говорим и ждем с нетерпением. Завтра, в пятницу, с 10 до 11 к нам придет...
1: Подожди. А ждем, знаешь как? Тик-так, как смеются маленькие часики.
0: Да, одного из самых успешных композиторов и продюсеров современности. Виктор Дробыш! В первой смене на Ретро-ФМ. Не пропустите, а еще лучше присоединитесь к нам.
1: И, кстати, там же юбилей намечается у человека.
0: Буквально без двух дней юбиляр. О планах творческих обязательно поговорим. Да, спросим о любимых исполнителях. Поиграем с ним и в нейрохит, и в фейк-контроль будет у вас возможность что-нибудь заполучить.
1: Может, на фабрику напросимся еще.
0: А кто его знает?
1: А вдруг будет новое, а мы там могли бы пригодиться.
0: За спрос не бьют, за спрос на фабрику берут.
1: Надеемся.
0: А кто знает, может, сработает. В общем, ребят, всем спасибо за это классное утро, а завтра он будет еще ярче. Давайте его также проведем вместе в пятницу с 7 до 11. Ваша первая смена.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечеринка. Ретро-ФМ.
5: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
6: Лучшие танцевальные хиты
5: в неповторимом миксе.
6: Каждый день
5: ровно в 21:00. Вечеринка.
7: Реклама. Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
8: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
10: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
11: Да.
10: Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
11: А что можно выиграть?
10: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
12: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации акции, ее правила, количестве подарков, сроках, месте браки, получения уточните у сотрудников столовых.
13: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект «Первые лица». Интерактивные зоны для детей, гастрономическая аллея от ресторанов города, анимация кино под открытым небом. Хедлайнер вечера – группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и ассоциации «Донских шефов». Категория 0+.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo.
14: 12+.
2: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Это Юрий Шатунов, Ласков и Майя «Розовый вечер» на Ретро-ФМ. Ну, каким он будет этот вечер, точно, конечно, пока неизвестно, но надо постараться. С другой стороны, ведь, знаете, если есть желание, мы же можем сами выкрасить его в такие цвета, какие нам надо. Не обязательно розовый. Так что берем кисточку свою, или что у вас там вместо кисточки, чем вы там раскрашиваете, или скрашиваете свои вечера. Главное, чтобы, ну, правильно, без непрокрасов все было. Вот, можно, в крайнем случае, второй слой положить. Сколько там надо слоев, столько и кладем. Все это происходит под музыку, под лучшую в мире, конечно. Пока что, ну, вроде как много где день еще продолжается, или даже... Можно это назвать утром? Пусть будет. Маленький кусочек, но тем не менее. Утро четверга. А из ближайшего музыкального мелодичного Донна Саммер, Кати Лель, Эфор Дэвид прямо здесь на Ретро ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте, я тут с вами побуду.
1: Реклама.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Кстати, вот этот трек, эта песня, как угодно можно ее называть, Donna Summer, I Feel Love, она, по сути, является революционной. Она показывает, как зарождалась в свое время электронная музыка. Тут важно отметить год, когда это произошло. Это 77-й, между прочим, ни много ни мало. До этого просто диск записывался с живыми инструментами. Это гитары, соответственно, что угодно. Струнные секции и так далее, и так далее, и так далее. Но вот к ним начали добавлять первые синтезаторы. И вот здесь эта песня, она такая экспериментальная, потому что она полностью записана практически с использованием вот этой чудо-машины к тому времени синтезатора. Donna Summer, I Feel Love. Дальше будет музыкально. Сейчас немного полезной информации. Половина 12 в столице. С новостями Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Микрофинансовые организации будут работать по новым правилам. Они начнут действовать с 1 июля. Компании будут обязаны предоставлять максимально понятную информацию об условиях займа, исключив скрытые риски и автоматическое согласие на дополнительные услуги. Практика использования заранее проставленных галочек должна уйти в прошлое. Главная цель нововведений – защитить граждан от долговых ловушек и навязанных платежей. Ситуация с авиатопливом под контролем. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. Его слова приводит РИА Новости. Глава ведомства подчеркнул, представители топливно-энергетической отрасли делают все необходимое для снабжения перевозчиков, а Минтранс постоянно мониторит обстановку. В июне правительство запретило вывоз из страны авиакеросина до 30 ноября. Афтершоки могут дойти около 5, ожидаются в Венесуэле в ближайшие дни. Об этом сообщил глава Венесуэльского общества геологов. Напомню, 2 серии мощных толчков произошли в Боливарианской республике сегодня ночью. Сообщается как минимум о 32 погибших. Еще около 700 человек пострадали. Власти призвали россиян в Венесуэле соблюдать меры безопасности. На случай чрезвычайной ситуации подготовить необходимые документы, деньги и аптечку. В Ярославской области началась сборка первых отечественных серийных двигателей для отечественного ближнемагистрального самолета «Суперджет-100». Заказчику их планируют передать уже в ближайшие месяцы. Изначально двигатели производила совместная российско-французская компания. Однако после введения западных санкций поставки иностранных силовых установок и комплектующих к ним были полностью прекращены. ФИФА допустила юношеские сборные России до чемпионата мира по футболу. Теперь игроки до 15 лет могут участвовать в первенстве в Азербайджане под флагом и гимном страны. Первый турнир среди юношей пройдет в конце октября. Девушки выйдут на поле в следующем году. Ну и напомню, взрослые российские сборные клубы отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 22 года. И о валюте на этот четверг. Доллар сегодня 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня.

0: Да, да, поешь тут, конечно. Кто-то вот Fly to Bounty Land отправляется в Bounty Land, кто-то в другие красивые места. Сезон отпусков открылся и закроется не скоро, друзья. Мы этому только рады. И, кстати говоря, здесь на Retro FM мы сидели, подумали, что будет неплохо, если мы начнем дарить деньги. На отпуск, например, с понедельника, с 29 июня стартует летняя премия. Такая игра замечательная в утреннем шоу «Первая смена». Максимальная сумма выигрыша 25 тысяч рублей. Не упустите свою возможность, свою летнюю премию на Retro FM. Скоро.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Плюс 29 градусов в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
10: Мы готовы!
9: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
11: Шоу «Дорогие гости»
12: на Retro FM.
11: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
12: Воскресенье, час дня.
11: Подробности на retrofm.ru.
12: Retro FM.

0: знаете, вот эта вот красивейшая баллада «Sacrifice», по сути, одна из визитных карточек Элтона Джона, изначально в 89 году провалилась в чартах. Где-то там застряла чуть не в шестом десятке. Но, вы знаете, помогла магия радио. Да-да-да, мы такие радио. В 90-м году британский диджей Стив Райт начал просто активно крутить песню в своем радиоэфире, потом подключились его коллеги, ну а потом уже были первые места. Радио все-таки классная штука, хорошо, что ее придумали, особенно классно получилось, когда придумали ретро-ФМ. 11 часов и 56 минут московское время, меня зовут Юрий Гурьянов, музыка наша все, скоро она к нам обязательно вернется.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 29 градусов в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
11: Этот красавчик свободен?
9: Но получит его только зрительницы домашнего.
12: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
9: Женский доктор.
13: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
9: С настоящим мужским характером.
14: Я здесь, рядом.
9: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
15: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Нет, ну, не все, конечно. Все-то не обязательно возвращать. Давайте так, пусть хорошее возвращается, лучшее. Ну, например, погода летняя. Неплохо было бы, если бы вернулась зарплата. Она, как известно, вообще быстрее всех сматывается, не успеваешь получить. Она раз и уже где-то за поворотом. И след пропал. А настроение тоже. Пусть будет хорошим. Да, честно говоря, пусть вообще все хорошее не уходит, ладно? Вот музыка, она же всегда с нами лучшая в мире, которая звучит на Ретро-ФМ. Вот, хороший пример для того, чтобы взять на вооружение. Скоро с нами Юрий Антонов, Maroon 5, группа Joy. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз привет. Всем отличного четверга на Ретро-ФМ.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним и поговорим о диской группе «Мираж». Как рождалась легенда? И при чем тут зона активности? Об этом и не только в ближайшую субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
9: Подробности на astoriagrande.com.
10: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: Разгулялась волна.
12: «Алые паруса» вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале.

0: когда эта песня вышла в 79 году, Юрий Антонов, замечательный совершенно композитор, выпустил «Анастасия». Девочкам стали чаще давать имя Настя новорожденным. Ну, я на самом деле рассказывал об этом в программе «Ю», которая была как раз посвящена Юрию Антонову. Вообще все программы «Ю» можно послушать в подкастах на сайте Retro.fm и в мобильном приложении. Заходите, там много-много артистов, а будет еще больше. Кстати говоря, в ближайшую субботу уже готовится очередной выпуск, там будет о группе «Мираж». Ну а сейчас тоже очень важный выпуск.
1: Retro.fm Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Оперштаб Крыма временно сокращает ЖД-сообщения с полуострова. Ежедневно будут отправляться только 7 составов Таврии. Об этом сообщил железнодорожный оператор Гранд-Сервис-Экспресс. Поезда будут следовать до и от станции Керчь-Южная. Далее пассажиры продолжат доставлять автобусами по специальному расписанию. Остальные поезда будут отменяться постепенно в течение 2 недель. Пассажирам отмененных поездов посоветовали проверить дату последнего рейса, оформить полный возврат билета через сайт, где он был куплен, или в железнодорожной кассе, а при необходимости приобрести новый билет на один из продолжающих курсировать поездов до Керчи. Юрий Слюсарь подписал распоряжение о присвоении звания «Лучший работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Дона». В этом году звание удостоены 6 человек – сотрудники МФЦ Батайска, Зверева, Новошахтинска, Таганрога, а также Мясниковского и Сальского районов. Звание присваивается ежегодно на конкурсной основе. Его получают сотрудники, внесшие значительный вклад в повышение эффективности работы региональной системы МФЦ и улучшение качества обслуживания заявителей. На рыбохозяйственном совете в Ростовской области подвели итоги операции «Путь на 2026». Выявленный ущерб от браконьерства за 2 месяца рейдов и проверок превысил 12 миллионов рублей. В прошлом году за такой же период было 13,5 миллиона. Напомню, двухмесячных по охране весенне нерестующих видов рыб проводили с 1 апреля по 31 мая. Сотрудники разных ведомств вели усиленную работу по выявлению нарушителей и пресечению незаконного оборота водных биоресурсов. В этом году в рамках «Путины» по фактам нарушений завели 204 уголовных и 226 административных дел. Дополнительно изъяли 212 ставных сетей и почти 11 тысяч орудий лова. Всю найденную в сетях рыбу, в том числе особо ценную, выпустили в водоемы. Программисты стали самыми высокооплачиваемыми офисными работниками весны. Среднее зарплатное предложение для них составило почти 139 тысяч рублей в месяц. На второй позиции оказались аналитики данных. Они могут рассчитывать на 136 тысяч рублей. Третью строчку в рейтинге заняли дизайнеры. Среднее зарплатное предложение составляет 109,5 тысяч рублей в месяц. О курсе валют: доллар 74 рубля 77 копеек, единая европейская валюта 85 рублей 18 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Гёрлсы, бойсы, мэны и вумены и другие уважаемые люди, конечно. Хотел вам кое о чем рассказать сейчас, напомнить. Вы же наверняка знаете, что каждое утро на Ретро FM в эфире шоу «Первая смена». С играми, подарками, новостями и шутками на разные темы, конечно. Ну а, например, завтра будет не просто «Первая смена», а «Первая смена» с гостем. Да еще и с каким? В эту пятницу. Ну, все правильно, завтра. В первой смене придет в гости композитор, продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш. Вы тоже приходите с 7 до 11 на Ретро FM.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: В Ростове плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь. Рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
12: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Шоу «Дорогие гости»
15: на Ретро-ФМ.
14: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
15: Воскресенье, час дня.
14: Подробности на retrofm.ru.

0: Stars on 45, теперь уже легендарный голландский проект с отличным, кстати, воссозданием битловского звучания на такой диско-основе. Голоса, между прочим, подбирали похожими на битлов специально вокалистов. Я рассказывал об этом в программе You в версии про Beatles. Кстати, можно всегда переслушать в подкастах на сайте, как я говорил, Retro FM или в мобильном приложении. Дальше про музыку. Здесь с нами только лучшие треки последних десятилетий. Ну, так мы устроены. Вот. Так что вы обратились по адресу. Четверг, 25 июня. Продолжается. Меня зовут Юрий Гурьянов. Поехали дальше.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+. Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект. Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и кино под открытым небом. Хедлайнер вечера – группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и Ассоциации данских шефов. Категория 0+.
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
10: День рождения станции «Морской» 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
11: Любимой музыки много не бывает.
12: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
11: И включай интернет-потоки Retro FM.
13: 15+.

0: Это суперхит 85 года «Семина Море». Знаменитая песня от Рики Повери. Знаменита она во многом и тем, что принесла коллективу безоговорочную победу на престижном музыкальном фестивале. Каком? Ну, конечно, Сан-Ремо в 85 году. Ну, и еще из интересных фактов. Зрители, знаете, сколько? 1,5 миллиона человек проголосовали тогда за то, чтобы ее поддержать. Эффект не заставил себя долго ждать. Кстати, после релиза песня стала неожиданно главным футбольным гимном. Но вот болельщики итальянские решили подхватить ее и превратили ее во всякие футбольные кричалки с вами. 13 часов и 16 минут московское время. Дальше музыкально-мелодично, красиво. Жан-Мишель Жар на подходе, группа «Белый орел» и много чего еще тоже прозвучит. Здесь на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Напомню, что сегодня четверг.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Для тех, кто завтракал яичницей, знаешь, особенно. Говорят же, для хорошего голоса нужно выпить или съесть пару яичек. Вот, ребята, значит, вы точно должны позвонить нам в Нейрохит. Ты жесткая,
3: даже яичницу пьешь.
4: Рита! Рита!
2: Я здесь. Что-то я не понимаю.
4: Я подозреваю, что там опять траты на маркетплейсах
2: идут. Это да, что как это ты такое? Понял? Первая
1: смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
9: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге,
8: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
11: Интернет-поток «Ретро FM Sanremo». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM Sanremo». 12+.

0: Знаменитые магнитные поля от Жана Мишеля Жара. Я, конечно, не очень хорошо в физике разбираюсь. И уж не знаю, насколько... Только ли поля могут быть магнитными? Не знаю, может быть, луга тоже, леса, степи. Лужайки, опять же, газоны, клумбы. Может быть, им тоже немного магнетизма не повредит. Вот мы же притягиваемся к классной музыке. Она у нас, ну, получается, тоже магнитная, намагниченная, правильно. Прямо здесь, на Retro FM. А еще у нас есть важная полезная информация. В Москве половина второго. Сейчас новости от Дмитрия Королева. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Вклады россиян необходимо страховать во всех банках. Госдума подготовила соответствующий законопроект. Как пишет Коммерсант, сейчас в системе участвует 281 из 300 банков. В основном в этом списке нет организаций, которые работают исключительно с юрлицами и предпринимателями. Напомню, система страхования работает в России с 2004 года и защищает деньги людей в банках-участниках, если у кредитной организации возникают проблемы. Украинским СМИ верить нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение о том, что США якобы разрешили Киеву наносить удары вглубь российской территории. Песков напомнил, что американский президент публично заявил, что по завершении военной кампании в Иране он снова займется вопросом урегулирования конфликта на Украине. Песков подчеркнул, что Россия высоко оценивает эти усилия. Венесуэла пока не обращалась к России с просьбой о помощи после землетрясения, однако при необходимости она будет оказана. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что президент России Владимир Путин уже направил телеграмму с соболезнованиями. Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Венесуэле ночью. Есть жертвы и множественные разрушения. Приостановлена работа международного аэропорта имени Симона Боливара. В Челябинской области введут штрафы за нахождение детей у водоемов без присмотра. Региональный парламент рассмотрел соответствующий законопроект. Его планируют утвердить уже в июле. Сама же инициатива поступила от областной прокуратуры. По ее данным, основной причиной гибели несовершеннолетних на реках и озерах является именно отсутствие контроля взрослых. Так, за нарушение запрета родителям грозит штраф до 3000 рублей. В центре Уфы устроили массовый хоровод. В Башкирии стартовал детский фестиваль народного творчества «Фольклориада». На него приехали 85 творческих ансамблей от Камчатки до Калининграда. Через песни и танцы они представили достояние своих регионов. Этот фестиваль призван задать векторы развития детского и молодежного фольклорного движения. Продлится он 3 дня. И о валюте. Доллар в четверг 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Пока все, а далее на Ретро FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Summer-то in the city, конечно. Лето в городе. Ну, вы знаете, выглядываю в оконце наше студийное, широкое, красивое. И да, что-то там я в целом вижу, как будто бы, да, лето. Немного похоже. Ну, такое, с легким налетом сентября. Но мы же оптимисты с вами, правда? Мы же верим, что все будет классно, и лето к нам вернется. Ну, хотя тут люди... У нас же много городов вещания, погода-то везде разная. Слушатели наши прекрасные в чатиках пишут, что где-то там кому-то жарко. Ну, не знаю, не знаю. У нас пока не жарко. Жарко, знаете, когда будет? В субботу, когда программа «Ю» стартует в 13:00. Вот там действительно жаришка начнется. На этот раз, кстати, расскажу вам про группу «Мираж». Будет интересно. Насобирал тут материалы всякого, подготовился как следует. Вы тоже приходите, ладно, в субботу в 13:00, программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
5: ИП Обочараев Рамазан Закирович, ОГРН 304-616-73-23-00-217.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: Так, что у нас на календаре сегодня? В четверг, 25 июня. Есть праздники? Есть. Причем много. Ну, вот некоторые. День лимонада. Хорошо. Тонизирует. День моряка. Всех причастных с праздником. День улыбок незнакомым людям. Ой, скажите, а если знакомым улыбаешься? Ну, что, это не считается? Я вот сижу и во весь рот улыбаюсь вам. А вы же все знакомы, вы же даже друзья. Даже больше вот так вот мы взаимодействуем. Давайте все улыбки будем считать, фиксировать. Особенно, друзья, те, которые случатся в филичте. На ретро-ФМ уже в начале следующего часа. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я, наверное, побегу сегодня. Всем пока. До свидания. Всего доброго. До встречи. Ну, вы поняли.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике Zubest знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его. Вот только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
13: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е.
14: 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Итак, друзья, меня зовут Антон Веселов, и напомню вам все наши способы связи. Ну, во-первых, свои смс-ки отправляйте на короткий номер 5533, начинайте сообщение со слова RetroFM, заходите на наш сайт retrofm.ru, там есть вкладка «Программа», находите Филичиту, заполняете специальную форму. Есть у нас разные соцсети, например, канал ВМАКС, там уже выложен специальный пост, под которым можно и нужно оставлять сообщения. Ну и запоминайте телефон, он вам сегодня понадобится. 232-4883, код Москвы, 495. Сегодня RetroFM одному из вас или одной из вас подарит пригласительные билеты на большой летний концерт группы Любэ в Москве. Поэтому телефоном тоже пользуйтесь.

0: это Сандра Филичите на РТФМ. Ну что, друзья, начинаю читать ваши сообщения. Для того, чтобы оно прозвучало, не забывайте подписывать его, пожалуйста. Как вас зовут, откуда вы, кому адресовано. Итак, Кристина из Мытищ передает привет Татьяне из Вистроймаш. Пусть не грустит на работе. Да пойдем лучше пить чай с вкусняшками, пишет Кристина. Вы слышите, какое потрясающее предложение. Я бы не отказался, честно. Так, коллеги, друзья, поздравляет с днем рождения Максима Мордовина из Москвы. Желает ему счастья, удачи, исполнения желаний и всех благ. Ну, а Индира передает привет родителям, маме Зухре и папе Иделю. Спасибо за новый урожай огурцов. Ничего себе, уже огурцы пошли. Хотя, наверное, пошли. Далекие от дачной жизни.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово...

0: Евгений передает привет своей Алиночке с большой любовью, дорогая Алина. Так, жаль, что так произошло. Ну, Евгений, непонятное сообщение, но будем надеяться, Алина поймет. Идем дальше. Анна Васильева из Москвы поздравляет свою доченьку Марию с днем рождения. Будь счастлива, удачи в профессиональном развитии, пусть все сложится замечательно на твоем жизненном пути. Ну и, наконец, Лидия поздравляет своего мужа Виталия, ну и себя заодно, с 22-летием их свадьбы. Желает всего самого замечательного.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро FM.

0: Альбина из Астрахани поздравляет с юбилеем свою племянницу Алину Тавтыкову. Желает здоровья, любви и хорошего настроения. Еще передает привет мужу Кусаину. Хорошего настроения тебе, любимый, пишет Альбина. Муж Сергей поздравляет свою любимую жену Валентину Владимировну с устройством на работу. Валюш, я тебя сильно люблю. Удачи во всем. Ну и, наконец, девочки Ириша, Карина, Викуля и отдельно Александр Сергеевич из Москвы передает огромный привет и массу наилучших пожеланий очень хорошему человеку, заведующей лабораторией кафедры коллоидной химии РХТУ Менделеева Елене Юзефовне Шинковской. Елена Юзефовна, мы вас любим, обожаем, обнимаем. Не серчайте на нас, пишут девчонки Александр Сергеевич, если мы иногда шалим.
1: Реклама.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: душераздирающие звуки. Это группа Aerosmith. Феличите на Ретро-ФМ, друзья. Ну что, есть у нас звоночек. К нам дозвонилась Елена из Москвы. Елен, добрый день. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Добрый. Он у вас добрый?
1: Очень добрый. А есть повод.
0: А что делает его таким добрым? Рассказывайте.
1: У нашего руководителя Анатолия Юрьевича сегодня день рождения. И благодаря ему мы все вот пристрастились к ретро-ФМ.
0: Ой, я на слове «пристрастились» немножечко испугался. Но нет, это хорошее пристрастие. Это мы одобряем.
1: Да.
0: Ну, замечательно.
1: Согласна.
0: Ну, а какие пожелания-то начальнику?
1: Начальнику удачи и везения, чтобы он покорял как можно больше страховых вершин.
0: Ух ты, здорово. Вы в страховании работаете, да?
1: Да.
0: Прекрасно.
1: Да.
0: Елена, ну что, тогда продолжим в таком духе. Мы, Ретро-ФМ, дарит вам пригласительные на двоих на большой летний концерт группы «Любэ». Уже 28 июня «Зеленый театр ВДНХ» вас ждут любимые хиты, душевные песни, которые стали символом не одного поколения. «Комбат», «Атас», «Давай за» и многие-многие другие. Большой летний концерт группы «Любэ» под открытым небом. Не пропустите, друзья. Елена, вы уж точно теперь не пропустите. Есть с кем идти?
1: Да, конечно, круто, спасибо.
0: Пожалуйста. Ну и хорошего дня с любимой музыкой Ретро-ФМ.
2: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Вот такой вот бамболео. Фелечите на Ретро FM. Виктория из Приморского края передает привет всем выпускникам 90-го года школ номер 1 и 24 города Магадана. Да, на этом все. Коллектив фулфилмента Мистив поздравляет коллегу Оленьку с прошедшим юбилеем. Счастья, здоровья, успехов во всем. Софья передает привет своим друзьям, которые отдыхают на даче. Дашуле, Саше и Ванечке желает прекрасного отдыха, хорошего настроения. Кстати, там обраточка тоже есть, но читать уже не буду. Понятно, да? Софья, привет. Ну, наконец, Роман Буров передает душевный привет в Северодвинск своей любимой мамочке Наталье Владимировне Буровой. Она сейчас отдыхает на даче, занимается огородом. Мамулечка, завтра приедем к тебе, готовь вкусняшки. Так вот, пугает Роман. Мам, зачем так вот? Ну, зачем? Ну, просто приезжайте, мама будет рада.

0: Дарья из Калининграда передает привет, ну, во-первых, всему Калининграду и своему любимому мужу Михаилу. Люблю тебя до безумия, пишет Дарья. Екатерина поздравляет своего любимого мужа Дмитрия с днем рождения и еще с 18-летней годовщиной свадьбы. Сегодня двойной праздник. Люблю, ценю каждую минуту, проведенную вместе. Ну и, наконец, мама Люда из Москвы поздравляет свою доченьку Дарью с удачной защитой диплома на отличное. Доченька, ты умница, самое лучшее, у тебя все получится, ты всего добьешься, исполнения своей заветной мечты тоже. Ну что, друзья, продолжим совсем скоро, пишите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Плюс 26 градусов в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
6: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Наталья из Обнинска передает пламенный, оздоравливающий привет своей любимой подруге Ольге Игнатенко из города Обнинска. Желает ей скорейшего выздоровления, побыстрее справиться с болезнью, начать в полную силу наслаждаться теплым летом, которое обычно так быстро заканчивается. Так, Аслан из Владикавказа поздравляет своего лучшего друга Саню Плюхина с днем рождения. Желает ему здоровья, счастья, много-много денег. Наталья передает привет своей мамуле Ирине и сестре Ольге из Ростова-на-Дону. Ну а Юлия поздравляет с юбилеем своего любимого мужчину, мужа Анатолия Никишина. Пусть у него все будет прекрасно. Люблю его, пишет Юля.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Сиси Кейч завершает сегодняшнюю фильчту на Ретро-ФМ в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Ирина из Москвы передает привет дорогим девочкам Наташе и Ире из любимого департамента. Желает скорейшего завершения рабочего дня. Улыбок, несмотря на погоду и нагрузку на работе. Юля и Вика поздравляют своих девчонок Лену Сераштанову и Сашу Ермакову из солнечного Ахтубинска. Вы умнички, так держать. Семья Колтаковых и Сенич из Североморска Мурманской области поздравляет Кристину Максимову с юбилеем, желают счастья. Но Мария Шадрина передает привет Александру Петрову из Кемерово. Да, Мария Шадрина. Так, друзья, вот на этом будем действительно завершать. Как всегда, завтра с 2 до 3 дня снова будет филичта, снова будут ваши приветы и поздравления.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 26 градусов в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
3: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
4: Жека.
6: Пей с ней вино.
4: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёжки еще будут поверить.
4: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
4: Сбор гостей в 17.00, 18+.
9: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект. Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация кино под открытым небом. Хедлайнер вечера – группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и Ассоциации данских шефов. Категория 0+.
11: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: День рождения станции «Морской» 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое.
14: Розыгрыш 27.06.26. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
3: Ретро-ФМ.

0: Да, друзья, затеряться в толпе – это не то же самое, что стать центром ее внимания. Уж Сергей Тминаев знает это не понаслышке. Человек, который с легкостью может зажечь стадион, ну, в хорошем, конечно, смысле слова. Первый и, самое главное, настоящий шоумен нашей страны – Сергей Минаев на Ретро-ФМ в 15 часов и 15 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Дона Саммер, группа «Рефлекс» и «Юритмикс». Совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен Александр Пушной. Он любезно согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
12: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться в востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
13: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
14: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: пламенная страсть на пляж под солнышко упасть. Да, это, думаю, наше общее желание. Сейчас горячее желание одно на всех. Ну, а про свои горячие желания Дона Саммер в половине четвертого. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Понижение ипотечных ставок может произойти лишь в следующем году. Займы на покупку жилья опустятся до 11-14%. Сейчас среднерыночные около 18-19%. Эксперты отмечают, банки будут двигаться осторожно. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на инвестсоветника из реестра ЦБ Юлию Кузнецову, ипотека обычно снижается с временной задержкой, а не на следующий день после решения Центробанка. Беременным студенткам и матерям-одиночкам предложили давать отсрочку на оплаты вузов. Депутаты Госдумы направили соответствующее письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Как передает ТАСС, авторы документа указали на их высокую финансовую нагрузку. Так предложено давать им отсрочку на 6 месяцев. При этом сумма долга должна распределяться по индивидуальному графику без начисления пений и штрафов. Власти Венесуэлы выразили благодарность России за поддержку и соболезнования в связи с последствиями разрушительных землетрясений, произошедших в стране. Соответствующее заявление сделала уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес. По ее словам, Каракас высоко ценит проявленную солидарность. Напомню, накануне в Венесуэле произошло сильнейшее с 1900 года землетрясение. По последним данным, погибли более 160 человек, около 1000 пострадали. Минцифры считает удаление приложений ВК из магазина App Store политически мотивированным решением. В ведомстве подчеркнули, что не получили от американской корпорации аргументированной позиции о начале санкционных требований. Как сегодня добавил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, это ставит под вопрос надежность Apple как поставщика коммерческих услуг. Итальянский журналист поднялся на Эльбрус и с отметки 5642 метра обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о предоставлении российского гражданства. Репортер записал видеообращение на русском языке, в котором сообщил, что посвятил свое восхождение дружбе и сотрудничеству между странами. Он отметил, что разделяет российские духовные, национальные и традиционные ценности, уважает культуру нашей страны и людей в ней живущих. Ну и о валюте. Доллар в этот четверг 74,77 рубля, евро 85,18. Пока на этом все. А далее на РТФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: вы заметили, друзья, у будильников очень странное понятие о гравитации. Они всегда падают в стену. Но, впрочем, есть куда более щадящие, а главное, приятные способы проснуться и взбодриться. Я говорю сейчас о нашей первой смене. Завтра с 7 до 11 вас снова ждут призы, игры с призами, новости, темы для обсуждения, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной и, конечно, любимая музыка. А еще завтра в гости к первой смене придет композитор, продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш. Не проспите, не пропустите. Утро пятницы будет жарким.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
5: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем.
1: 16+. Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Народная примета, друзья. Хорошая жена без зарплаты не оставит. Ну, а хорошая певица не оставит нас без суперхита. Собственно, это про нее. Сабрина на Ретро-ФМ в 15.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
11: 12+.
12: RetroFM Ростов-на-Дону. 101.2.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Ну вот, друзья, завтра в пятницу, вот примерно уже в это время, мы поймем, как же прав был солист группы «Маленький принц». Жизнь — это действительно настоящий большой карнавал. Ну, в общем, в принципе, карнавалить можно уже начинать. А что? Четверг на дворе, а четверг, как говорится, маленькая пятница. 16:15, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Юрий Лоза, Ингрид и Сиси Кетч. Всем доброго дня.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Для тех, кто завтракал яичницей, знаешь, особенно. Говорят же, для хорошего голоса нужно выпить или съесть пару яичек. Вот, ребята, значит, вы точно должны позвонить нам в
3: Нейрохит. Даже яичницу пьешь.
4: Рита! Рита!
2: Я здесь. Что-то я не понимаю.
4: Я подозреваю, что там опять траты на маркетплейсах
2: идут. А, это да,
4: что
2: как ты понял?
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Больше всего большинство мужей настораживают две вещи. Непонятный шум в двигателе и жена добрая и тихая. Но этот мужчина сам не прочь пошуметь, это ему удается гениально. Вспомните, сколько шума делают его провокационные заявления. Это Юрий Лоза в половине пятого. С новостями на РТРФМ, Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. В Крыму ввели режим временного ограничения электроснабжения для исключения перегрузки и предотвращения аварии во всей энергосистеме. Почасовых графиков отключения нет, отключения будут точечны и по необходимости, об этом сообщила Крымэнерго. В компании уточнили, что электроснабжение частично нарушено, а в большинстве муниципалитетов из-за технологических нарушений на магистральных сетях. Восстановление ожидается в течение 3-4 часов. Утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о введении графиков отключений для ликвидации перегрузки. Решение принято по указанию системного оператора. Минцифра России считает удаление приложений ВК из App Store политически мотивированным решением. Сегодня из магазина приложений Apple пропали все сервисы, принадлежащие ВК, включая ВК-видео, музыку, Одноклассники, Дзен и само приложение ВК. В компании подтвердили факт удаления и назвали действия Apple по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот инцидент поднимает вопрос о ненадежности сервиса и о том, насколько можно ему доверять. Российские ведомства вступят в контакт с Apple для получения разъяснений. Минпросвещение продолжает работу над созданием единой линейки школьных учебников по всем общеобразовательным предметам. Об этом сообщил министр Сергей Кравцов. До конца текущего года в федеральный перечень планируется включить единые учебники по русскому, литературе, химии, физике и биологии для 10-11 классов, а также по труду для 5-9 классов. К разработке учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии привлечена Российская академия наук. Единый учебник истории уже получил положительные отзывы. ФИФА допустила российские юношеские сборные до 15 лет к участию в первом чемпионате мира по футболу. Он пройдет в Азербайджане с 22 по 31 октября. Совет организации одобрил проведение турнира для юношей и девушек. В следующем году пройдет отдельный чемпионат мира среди девушек до 15 лет, а с 28 года ФИФА планирует ежегодно проводить два самостоятельных турнира для обеих возрастных категорий. И названы самые ленивые российские города. Ими оказались Нижний Новгород, Пермь и Воронеж, где молодые жители мечтают сократить рабочий день с 8 до 6 часов. В Нижнем Новгороде таких оказалось 57%, в Перми и Воронеже по 50%. При этом 29% жителей Нижнего Новгорода мечтают вообще никогда не работать. Самым трудолюбивым городом, где молодежь готова работать 8 часов и больше, стал Краснодар, 46%, а второе место занял Ростов-на-Дону с 45%. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля и 77 копеек. Евро 85 рублей и 18 копеек. Это пока все новости. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня!

0: Вот есть у нас классные традиции, которые даже не хочется нарушать. Например, летняя премия на Ретро-ФМ. Популярнейшая игра в эфире утреннего шоу «Первая смена» уже с понедельника. И у каждого из вас будет возможность пополнить свой бюджет. Максимальная сумма выигрыша, напомню, 25 тысяч рублей. Не упустите свою летнюю премию на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Невралгии лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь. Рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: есть такое традиционное русское единоборство – борьба с ленью. И вот чем ближе пятница, особенно летом, тем эта борьба все обостряется и обостряется. В общем, удачи вам, друзья, в этой борьбе. Хотя можно уже и не бороться. Вечер наступает. 16:56. Столица. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ. С вами Олег Орлов.
1: Программа с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним и поговорим о диско-группе «Мираж». Как рождалась легенда и при чем тут зона активности? Об этом и не только в ближайшую субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
6: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёчки еще будут, поверь.
6: Воровайки.
9: А я такая из Ростова-на-Дону.
6: Сбор гостей в 17:00, 18+.
10: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. «Лолита», «Шаман», «Татьяна Куртукова», «Артик Асти», «Стас Пьеха», «Ольга Бузова», «Сергей Лазарев», «Люся Чеботина». Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
13: Любите домашние блюда? Закажите доставку в «Застолье». При заказе 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 322-619-6-0013-144-0+.
14: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
15: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
16: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Ретро-ФМ.

0: Если вам кажется, что вас на работе начали сильнее дергать за невидимые ниточки по поводу и без, скорее всего, вы недавно вышли из отпуска. Ничего криминального в этом нет, просто начальство знает. Сил у вас хоть отбавляй. Хватит, чтобы плодотворно поработать за себя и за того парня, за того, чья очередь теперь пришла пойти отдохнуть. Майкл Джексон с нами на Ретро-ФМ, 17.15 по московскому времени. Меня зовут Олег Орлов, всех приветствую. Далее у нас в эфире Альбана Рамина Пауэр, бит-квартет «Секрет» и группа «Абба». Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
3: Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
4: В «Ленте».
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в «Т-банке» растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
4: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: как сказал один мудрый человек, счастье — это когда тебя понимают, большое счастье — когда тебя любят, а настоящее счастье — когда любишь ты. Как герои этой песни, Альбано и Рамино Пауэр с гимном счастья здесь с нами на Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Retro FM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В Крыму ввели ограничение электроснабжения, сообщила Крымэнерго. Там подчеркнули, что это вынужденная мера. Она необходима для исключения перегрузки электрической сети с целью не допустить аварии во всей энергосистеме. По часовых графиков отключения электричества нет. Отключения будут точечные и по необходимости, передают РИА Новости. На горячую линию Крымэнерго сообщили, что в связи с технологическими нарушениями на магистральных сетях электроснабжения частично нарушено в большинстве муниципалитетов региона. Ростовская область не устанавливала ограничений на отпуск топлива для автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки. Об этом сообщила замгубернатора Ростовской области, министр транспорта Алена Беликова. Областной Минтранс регулярно проверяет работу АТП, отслеживая ситуацию с выпуском подвижного состава на линию. Новые ограничения движения введут в некоторых районах Ростова-на-Дону из-за ремонта дорог. Часть ограничений будет действовать до 31 августа, а другая – до 1 ноября. Ограничения ведут на переулке Джамбульского и улицах Безымянная Балка, Целинная, Лесная. Переулок Джамбульский с 14 июля по 31 августа. Водители столкнутся с ограничением на отрезке от улицы Таврическая до улицы Нансена. На улице Безымянная Балка с 14 июля по 1 ноября движение будет полностью перекрыто на участке от Павлодарской до Шабалдаева. Три выпускника в Ростовской области набрали 300 баллов по ЕГЭ. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Юрий Слюсарь. Одиннадцатиклассники Федор Казьмин, Матвей Соловьев и Амир Хузиев получили высший балл по трем предметам. Глава региона отметил высокий уровень подготовки выпускников по естественным и точным наукам. По словам губернатора, в этом году в регионе увеличилось число 100-бальников по физике, а также вырос средний балл по физике и обществознанию. Отпуск в июле может оказаться выгоднее, чем в августе. В июле будет 23 рабочих дня. Это максимальный показатель за весь год. В августе при том же количестве календарных дней рабочих будет уже 21. Как сообщается на сайте «Аргументы и факты», разница особенно заметна при двухнедельном отпуске. И о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Retro FM. Всем хорошего вечера.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Согласно статистике, примерно треть опрошенных испытывают настоящую любовь дважды в жизни, а каждый десятый четыре более раз влюбляется. Не знаю, какой по счету влюбленность испытывает герой этой песни. Разлуку переживает он искренне. Ваши друзья, тоже так было? Ну, вспоминайте. Ну, а вспомнить, как начиналась история наших любимых музыкантов, как проходило их становление, нам на Retro FM каждую субботу с 13 до 14 помогает программа «Ю», в которой мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает любителям хорошей музыки много чего увлекательного, историю успеха тех, кто делал, наши любимые хиты ставят, всем известные песни, а также уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Не пропустите, программа «Ю» по субботам на Retro FM с 13 до 14. Для вас, товарищи меломаны.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
5: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
6: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. 0+.
9: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт. Персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: каждом человеке есть солнце. Только надо давать ему светить, давать ему шанс. На что, кстати, рассчитывают и герои музыкальной истории норвежского трио «Аха». Некоторые так и вовсе живут под девизом «светить всегда», «светить везде». Ну, а с недостатком солнечного света помогает бороться такая вот солнечная музыка. 17.55 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем классного вечера под музыку «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на «Ретро-ФМ».
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: «Ретро-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
10: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Доннефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.

0: Но раз решишь с друзьями строить вечерком какой-нибудь фестиваль типа Октоберфеста, но все планы срывает появление жены в гараже, и чего ей только дома не сидится. Да не будет никем и ничем не обращен ваш вечер, друзья, предпоследний на этой трудовой неделе, который мы проводим под песни наших любимых артистов. 18.17 в столице, группа «Комбинация» на Ретро-ФМ. Ну а далее, совсем скоро, будем подпевать Элтону Джону и Владимиру Высоцкому. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен Александр Пушной. Он любезно согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно, чулетечка, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
11: Зачисляй, храни, трать.
12: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
13: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Любимой музыки много не бывает.
9: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
8: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
10: 15+.

я скажу. По-польски прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней конец.

0: Как сказал один мудрый человек, вера – самый главный кульминационный мотив в этой жизни. А еще она как маяк, который ведет тебя и не дает заблудиться. О вере в настоящую любовь. Элтон Джон здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Новости, с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В России активизировались мошенники, которые пытаются выманить деньги у туристов после покупки путевки. А как сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию туроператоров, аферисты звонят путешественникам и требуют срочно доплатить за тур, якобы из-за подорожания отелей или авиабилетов. Чаще всего такие звонки поступают незадолго до вылета. Туристам предлагают перейти по ссылке и внести доплату. В итоге можно потерять не только деньги, но и данные банковской карты. Министерство транспорта Ростовской области направило заявку в федеральное ведомство на закупку более 120 транспортных средств для Ростова-на-Дону, Таганрога и Волгодонска. Если заявка будет одобрена, то приобрести транспорт будет возможно уже в следующем году. В текущем году поставка нового общественного транспорта не планируется, если только кто-то из частных перевозчиков самостоятельно не примет решение обновить автопарк. До конца года на 44 перекрестках Ростова установят 166 датчиков движения для умных светофоров. О скором расширении интеллектуальной транспортной системы на пресс-конференции в Интерфаксе рассказала министр транспорта Алена Беликова. По ее словам, регион впервые за несколько лет получил федеральную субсидию на умные светофоры – более 85 миллионов рублей. На рыбохозяйственном совете в Ростовской области подвели итоги операции «Путина-2026». Выявлен ущерб от браконьерства за два месяца рейдов и проверок превысил 12 миллионов рублей. Сотрудники разных ведомств в течение двух месяцев вели усиленную работу по выявлению нарушителей и пресечению незаконного оборота водных биоресурсов. В этом году в рамках «Путины» по фактам нарушений завели 204 уголовных и 226 административных дел. 70% опрошенных интернет-пользователей убеждены, что хорошо умеют различать контент, сгенерированный при помощи нейросети, и контент, созданный человеком вручную. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Наиболее скептично себя оценивает молодежь. Только 56% респондентов в возрасте до 30 лет считают, что могут отличать продукт искусственного интеллекта от живого творчества. И о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 77 копеек. Евро 85 рублей 18 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро ФМ. Всем хорошего вечера.
1: Ретро ФМ. Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Каждая эпоха по-своему интересна и уникальна, хотя бы тем, что она никогда не повторится. Думаю, сейчас многие слушатели со стажем с удовольствием вспомнили конец 70-х благодаря одному из самых популярных фильмов тех лет «Мимино» и этой песни, что звучало в той картине. А как звонко и бодро звучат голоса наших утренних ведущих Саши Светловой и Риты Субботиной. Каждый будний день с 7 до 11. С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Игры с призами, новости, тема для обсуждения, шутки-прибаутки и, конечно же, ваша любимая музыка. А еще завтра в гости к «Первой смене» придет композитор, продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш. Не проспите и не пропустите. Утро пятницы будет жарким.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 25 июня по 1 июля томаты «Мохито» с 269 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
6: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. 0+.
7: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
10: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
3: Ретро-ФМ.

0: как говорят реалисты, к которым относится большинство оптимистов, победа не окончательна, поражение не фатально. И только мужество сражаться, в том числе сражаться за свое счастье, определяет будущее человека. Не бойтесь проигрывать, друзья. И на вашей улице обязательно когда-нибудь случится праздник. Чего и пожелаем героине этой песни группы «Абба». 18.56 в Москве. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного настроения под музыку, что звучит у нас здесь на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 4269. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
7: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
9: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
10: Да, поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
9: А что можно выиграть?
10: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
11: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте брать и получения уточняйте у сотрудников столовых.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
3: Ретро-ФМ.

0: Но какой мужчина сможет устоять перед чарами такой привлекательной девушки, открывающей перед ним двери своего шикарного авто и приглашающей прокатиться с ветерком? Ну, наверное, лишь тот, кто обладает стальными нервами. Или кому жена строго-настрого запретила плести такого рода интрижки. Сиси Кейч с нами на Ретро FM в 19.16 по московскому времени. Далее Bad Boys Blue, Леонид Агутин и Shocking Blue. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Для тех, кто завтракал яичницей, знаешь, особенно. Говорят же, для хорошего голоса нужно выпить или съесть пару яичек. Вот, ребята, значит, вы точно должны позвонить нам в нейрохит.
3: Даже яичницу пьешь.
4: Рита! Рита!
2: Я здесь. Что-то я не понимаю.
4: Я подозреваю, что там опять траты на маркетплейсах
2: идут. Это да,
4: что
2: как это ты такое? Понял? Первая
1: смена. По будням с 7 до 11 на Ретро FM.
5: Реклама.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
10: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
11: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня. 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
12: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
13: Подробности на astoriagrande.com.
14: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да. А также букинг и подписки.
16: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
17: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте.
20: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е.
21: 12+.

0: «Люди ночи», про которых поют Bad Boys Blue на Retro FM, как партизаны вылезли под покровом темноты, отработали ночную смену и бегом спать. Света белого не видят, так что можно и посочувствовать в некоторой степени героям этой песни, что звучит на Retro FM в половине восьмого вечера по Москве. Последние новости нам готов рассказать Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Правительство направит около 6,5 миллиардов рублей на выплату пенсий в 4 новых регионах в третьем квартале текущего года. Ранее на эти цели уже выделялось свыше 33 миллиардов рублей. Еще почти 1,3 миллиарда рублей направят на закупку дорожной и коммунальной техники для модернизации сетей тепло- и водоснабжения. Также обеспечение бесперебойной работы объектов ЖКХ и их подготовки к осенне-зимнему периоду. Решение принято для поддержки жителей новых регионов и стабилизации коммунальной инфраструктуры. Российские банки в прошлом году пресекли сомнительные финансовые операции на общую сумму около 300 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Росфинмониторинге. По словам специалистов, приостановка подозрительных операций на этапе перевода – наиболее эффективный метод борьбы с преступными доходами, поскольку попытки вернуть деньги после завершения операции через суд отличаются высокой сложностью. Обжалование блокировок составляет менее 1% от всех случаев. Замглавы Минстроя Никита Стасишин призвал прекратить публичное обсуждение возможных изменений льготной ипотеки до принятия официальных решений. Он отметил, что преждевременные прогнозы и заявления могут вводить граждан в заблуждение, особенно тех, кто планирует оформить ипотеку или принимает решение о рождении детей. В правительстве продолжают обсуждать параметры изменений, включая ограничение льготной ставки по новым кредитам и дифференциацию условий в зависимости от количества детей, региона покупки и размера первоначального взноса. В мае выпуск легковых автомобилей в России вырос на 47% по сравнению с прошлым годом и составил 51,5 тысяч машин. За 5 месяцев производство достигло 300 тысяч автомобилей, что на 6,8% больше, чем годом ранее. Производство грузовиков в мае выросло на 5% до 9,5 тысяч, но за 5 месяцев снизилось на 19%. А вот выпуск автобусов массой более 5 тонн вырос на 2%, а массой менее 5 тонн сократился. И а марсоход NASA Perseverance обнаружил органический углерод в горной породе на Марсе, что подтверждает наличие строительных блоков жизни на планете. Открытие сделано на расстоянии более 3000 километров от места, где ранее марсоход Curiosity находил органические следы, что свидетельствует о широком распространении органических веществ в древних озерах и реках Марса. Однако оборудование на марсоходах не позволяет окончательно определить биологическое происхождение углерода. Для этого требуется исследование в земных лабораториях после доставки образцов на Землю. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 75 рублей и 63 копейки, евро 85 рублей и 77 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: Мастерство кавалера заключается в том, чтобы сводить леди в театр так, чтобы чувство благодарности у нее осталось, а желания сходить еще раз нет. Но если в следующий раз вместо того, чтобы идти на футбол, вы опять идете с дамой в культурное место, не лишним будет вспомнить фразу «стабильность» — признак мастерства. Вас переиграли или сделали, если хотите. Ну а мы каждое воскресенье в 13.00 делаем громче ретро-ФМ, ведь в это время в эфир выходит шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта отвечают на неожиданные, интересные и смешные вопросы, которые задаете вы, наши слушатели. Часто бывает, что дорогой гость отвечает неверно и теряет свои деньги, а вы их можете заработать. Попробуйте. Оставляйте свои вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет музыкант, мультиинструменталист, композитор, телерадиоведущий, шоумен Александр Пушной. Не пропустите, скучно не будет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
5: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: «Ретро-ФМ».

0: Как говорят знающие люди, изначально слово «ламбада» вообще не было привязано к этой мелодии, просто означало «танцевальный шлягер». Но после выхода в свет этого хита оно стало ассоциироваться исключительно с песней группы «Каома», которая венчает музыкальную программу этого часа на Ретро-ФМ. 19:55 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним и поговорим о диско-группе «Мираж». Как рождалась легенда? И при чем тут зона активности? Об этом и не только в ближайшую субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
6: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике Zubest знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
10: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье? Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
11: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
12: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
14: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: Не знаю, как вы, друзья, я с теплотой вспоминаю, с каким удовольствием играл в детстве в песочнице. К сожалению, больше так не получится, но, к счастью, есть альтернативный вариант – волю полежать на песочке морском. А за этот музыкальный экскурс в детство скажем спасибо Юрию Шатунову. Далее на Ретро-ФМ будем подпевать ансамблю «Синяя птица» и Лайонелу Ричи. В Москве 16 минут 9-го. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: Реклама.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Летнее настроение на Ретро-ФМ.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

Умудренные жизненным опытом люди не советуют о чем-то сожалеть, ведь иногда неприятности случаются во благо, а мечты, о которых поется в этой песне, не исполняются к лучшему. Вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» здесь, на Ретро-ФМ. Половина девятого в Москве. Информационные итоги четверга подведет Игорь Акулов.

0: Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Компания Apple объяснила удаление приложений холдинга ВК из-за App Store с соблюдением санкционных правил, не уточнив, о каких именно ограничениях идет речь. Напомню, сегодня утром из магазина пропали Дзен, ВК-видео, ВК-музыка, Одноклассники и само приложение ВК. В холдинге заявили, что компания никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, а официальное заключение юристов, да, но находится в распоряжении Apple. В Кремле произошедшее назвали поводом усомниться в надежности Apple как поставщика коммерческих услуг. Росавиация сняла ограничения на полеты в Иран в ночное время, которые действовали с 14 по 24 июня. Теперь вылеты российских перевозчиков в аэропорт Ирана могут снова осуществляться круглосуточно. Ведомство будет продолжать следить за работой воздушного транспорта на Ближнем Востоке. Напомню, ограничения были введены на фоне напряженной ситуации в регионе после начала операции США и Израиля против Ирана. С октября этого года для самозанятых вводятся лимиты на рабочие часы при оказании услуг. Они не смогут работать более 60 часов в месяц в течение полугода с одним и тем же заказчиком. Ограничение касается строительства, торговли, IT-разработок, рекламы, транспорта и других сфер. Мера призвана подтолкнуть исполнителей к заключению полноценных трудовых договоров. Контролировать соблюдение лимита будут операторы цифровых платформ, таких как Яндекс.Смена и Авито-подработка. Социологи выяснили главные причины переезда россиян в другие города. Сменить город внутри своего региона готовы 58% опрошенных, а среди молодежи до 29 лет – почти 70%. К переезду в другой регион готовы 48%, среди москвичей таких лишь 25%. Главные причины – возможность улучшить жилищные условия, более комфортный климат и доступ к качественной инфраструктуре. Среди преимуществ крупных городов респонденты назвали больше возможностей для трудоустройства, более высокие зарплаты и развитую инфраструктуру. И каждый второй работник в России скрывает от начальства, что смотрит короткие видео на работе. 53% респондентов смотрят ролики несколько раз в день, а почти каждый четвертый несколько раз в час. Чуть меньше половины делают это во время обеда, а еще 42%, когда не могут приступить к сложной задаче. Большинство тратят на просмотр не более 30 минут в день. Самыми популярными форматами стали смешные эпизоды, ролики с животными и лайфстайл-контент. При этом 44% признают, что видео мешают концентрироваться на работе, а эффективность от такого переключения видит только 20% сотрудников. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 75 рублей и 63 копейки. Евро 85 рублей и 77 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: О том, как порой важно слушаться родителей, напоминает квартет «Абба» на Ретро-ФМ. И короткий анекдот. «Мам, я уже хочу домой, приезжай, забери меня отсюда». «Нет, сынок, женился, теперь там и живи». А я напомню, что каждую субботу с 13 до 14 на Ретро-ФМ выходит программа, в которой мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает нам, любителям хорошей музыки, много чего увлекательного. Рассказывает в своей программе «Ю» историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты, а также уникальные и малоизвестные треки любимых исполнителей. Не пропустите. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14 часов. Для вас, товарищи меломаны.
1: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
4: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные дни еще будут поверь.
2: Воровайки.
6: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
7: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
8: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Сердечно-сосудистые заболевания лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8-800-555-13-20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы домашнего.
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь. Рядом.
11: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
16: Вечеринка «Ретро-ФМ».
2: Ровно в 21.00.
17: Лучшие танцевальные хиты.
2: В неповторимом миксе.
17: Вечеринка «Ретро-ФМ».
7: «Ретро-ФМ».

0: Человеку свойственно быть свободным, о чем и поют на Ретро-ФМ своей красивой песни Альбану и Рамина Пауэр. В Москве без 4 минут 9. Всех, кто уже освободился от всех своих дел сегодняшних, приглашаю на вечеринку Ретро-ФМ с 21.00 до полуночи. Отдохнем под лучшие танцевальные хиты последних десятилетий. Встречайте Тимура Соколова через несколько минут. Ну а я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения и прощаюсь до завтра.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь. Рядом.
5: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
12: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
14: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
15: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Roses are red, поет группа Aqua. В Древнем Риме, кстати, красная роза считала символом молчания. Но у нас это один из суперхитов в нашем танцевальном миксе на вечеринке Retro FM, который звучит очень громко. Да, и под которым мы с вами будем танцевать в ближайшие 2,5 часа. Далее здесь Шер Бакара, Кино и Алказар. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет. До полуночи танцуем вместе.
1: Реклама.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

Вот чтобы в сентябре вы не сказали «I want you back» пролетевшему лету, наслаждайтесь им по полной сегодня и дорожите каждой минутой этого прекрасного времени года. А в компании Retro FM летом можно не просто наслаждаться и отдыхать, а еще и выигрывать и получать летнюю премию, чтобы отдых ваш был более ярким и не был обременен расходами. Что нужно сделать? Закономерный вопрос. Да ничего. Просто слушайте утреннее шоу «Первая смена» на Retro FM и не упустите свою летнюю премию. Максимальная сумма выигрыша на минуточку – 25 тысяч рублей. Так что игра уж точно стоит свеч. Ну, а вечеринка Retro FM стоит того, чтобы продолжаться. И далее у нас на горизонте Сабрина и Silent Circle, а чуть раньше Данко и его легендарная «Московская ночь».

0: помоги.
1: Сеньоры и сеньориты, приветствую всех, кто на танцполе. Не останавливаемся и продолжаем двигаться под неповторимый дискотечный микс на вечеринке Ретро FM. Впереди у нас еще 2 часа танцевального дискомарафона, так что к началу пятницы подготовимся как следует.
2: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро FM.
4: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
3: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Но какая вечеринка без настоящего диска? Одни из самых ярких и красивых представительниц этого жанра только что. Группа «Арабески», которая начинала свой творческий музыкальный путь, всеми нами любимая певица Сандра. Далее в нашем танцевальном миксе Чингисхан и Диана, Билли Джоэл и Видео Кидс, русский диджей и Глория Гейнер. Запутан Тимур Скалов. Всем привет.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним и поговорим о диско-группе «Мираж». Как рождалась легенда? И при чем тут зона активности? Об этом и не только в ближайшую субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: Простите, часовню тоже я развалил?
1: Нет, это бродовар, в 14 веке.
2: Сообразим троих, а?
3: Грешно смеяться над больными людьми.
4: Ретро-ФМ.

0: Если кто-то подзабыл, напомню, что эта песня взорвала чарты в 40 странах и мгновенно стала главным хитом мировых танцполов. Собственно, таковым и остается до сих пор. Can't Get Out of My Head от Кайли Минок на вечеринке Retro FM в 22 часа 42 минуты по московскому времени. Далее, здесь не менее крутые музыкальные работы Бакара, Шуга Бэйбс и Наши Руки Вверх, Игорь Иванов. Все это услышим уже скоро на вечеринке Retro FM, которая продолжается.
1: Реклама.
2: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 25 июня по 1 июля филе куриное петелинка, охлажденное, 419 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Тебя считал я некрасивой, толкнуть старался на катке. Теперь сижу я рот разинув, когда выходишь ты к доске. Не знаю, что с тобой случилось,

0: Но уверенно, ни для кого не секрет, что «Руки вверх» — это уже не просто группа, это универсальный саундтрек для взросления нескольких поколений, превративший простую танцевальную музыку в наш культурный код. 22.56 в столице. Вечеринка «Ретро FM» продолжается. В новом части свежая порция танцевальных хитов. Так что будьте с нами.
1: «Ретро FM» Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на «Ретро FM».
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: «Ретро FM» для слушателей старше 12 лет.

Камон, сова с французского «Как дела?» И надеюсь, что ответ на этот вопрос будет исключительно положительным, потому как на вечеринке Ретро FM по-другому не бывает. Здесь только позитив, только танцы, только лучшая танцевальная музыка, проверенная временем. Далее с нами Bad Boys Blue, Ирина Салтыкова, группа Bangles, Nana и Roxette. Меня зовут Тимур Соколов, говорю всем привет, ну и продолжаю зажигать вместе с вами.

Да вот завтра вечером будем кричать «Ура, ура, выходные!» и отрываться уже по полной. А пока тоже отрываемся, но сдержанно. Как говорится, без особого фанатизма. Бонни М только что, далее вечеринку Ретро FM продолжит хиты от группы «И Type» Димы Маликовой и команды «Мистер Президент».

принцессы Египта и Тайп. В Египте, кстати, сейчас плюс 37, жарко, примерно так же, как бывает жарко на вечеринках Ретро-ФМ. С вечеринкой мы прощаемся до завтра, ну и отправляемся в пятницу прямо сейчас.

бездны, так и знай. И можешь верить мне, ни за что на свете не подойду к тебе. Забудь, не вспоминай.

Ради интереса сейчас пролистал список контактов в своем телефоне, пытаюсь найти хотя бы одну Сюзанну, но, увы, таковой не нашлось. Поэтому буду довольствоваться этой песней, которую подпевали, уверен, многие, кто сейчас не спит. Далее подпевать будем Роя Орбисона и его Pretty Woman, но прежде споем «Мир зеленого цвета» вместе с Леонидом Агутиным.

Жизнь должна быть сладкой, независимо от того, что в ней происходит. Таков вольный перевод песни от группы «Аква», после которой, надеюсь, у вас не возникло желания съесть чего-нибудь сладенького на ночь глядя. Так себе затея. Хотя, если сильно хочется, почему бы нет. Африк Симон и Виктор Салтыков продолжат эфир ретро-ФМ уже скоро без 20 час в Москве. Всем доброй ночи.

Пол Маккартни на Ретро FM, и это очередной повод поздравить его с прошедшим на днях праздником. Напомню, 18 июня одному из самых ярких участников легендарной ливерпульской четверки исполнилось 84 года. Так что с днем рождения, сэр Пол Маккартни. Живи долго и счастливо.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Эта музыка с каждым днем связывает нас все больше и больше, и от этого становится еще более родной и приятной, как и группа, которая ее исполняет. «Мираж» на Ретро-ФМ. В час 16 по московскому дали Владимир Высоцкий, Сиси Кейч, комбинации, команда «Джой». Меня зовут Тимур Соколов. Я всех приветствую.

тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка.

Девка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

Ну и как тут не танцевать? Не танцевать по такую музыку, ну, просто невозможно. Stars on 45 на Retro FM с мегамиксом из песен легендарных Битлов. Далее немного сбавим обороты, все-таки ночь за окном. А ночь — это, как известно, время романтики. Так что добавим немного лирики и послушаем, пожалуй, одну из самых романтичных песен, которую исполнит команда Ten Sharp на Retro FM через пару минут.

I should be so lucky. Кайли Минок желает нам всем удачи. И вообще, кстати, выдают мнение, друзья, что по пятницам хорошим людям везет. Так что нас с вами, ввиду того, что мы люди вроде как неплохие, сегодня, уверен, ждет прекрасный день. Ну, по крайней мере, я нам всем этого искренне желаю. Ну и доброй ночи тоже желаю. И вам, и Илье Глебову, который уже скоро к вам присоединится. Я же Тимур Соколов, говорю пока и прощаюсь до завтра. Счастливо.

задушевные, практически интимные взаимоотношения с музыкой. Это FR David на Retro FM. Мы к музыке тоже очень даже с почтением относимся. Любимая музыка здесь, на Retro FM. Чаби Чекер, Белый Орел и Secret Service буквально через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте. Здравствуйте.

Backstreet Boys и их знаменитая Everybody. Даже если сидишь один себе одинёшек на кухне, после этой песни ощущаешь, что как-то много вокруг разных любимых людей. 2:42 в столице. Дальше Сикея Чаба и Владимир Пресняков. Через 3 минуты.

Сиси Кэтч и ее диско фаер, как всегда, ну то есть диско огонь, который она зажигает в наших сердцах. Спасибо ей за это. Это Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов. 2:55 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.